0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Поговорка нашего времени. 7 раз проверь, 1 раз отправь.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Иногда так проснешься и вообще находишься в каком-то состоянии, как будто бы где-то в межмирье. Вот, знаешь, вот, есть такое. Было?
1: Да, да, да. Практически иногда каждую неделю в какой-нибудь день такое сбывается, когда просыпаешься. Это вторник? Ну ладно.
0: Да. Спасибо, кстати, Алисе Иванченко за это слово. Очень мне оно понравилось, межмирье. Вот примерно как-то так. Я, правда, вот только зайдя в студию и сказав тебе привет, услышав в ответ, что сегодня вторник, поняла, что точно, это ж получается неделя продолжается. Пожелала себе доброго утра и, конечно же, поняла, что так, ребят, так впереди еще столько всего. Это же как надо вот силы распределить, чтобы, не дай бог, где-то не сесть и сказать, все, я больше ничего не хочу. Стоп. Оставите эту планету. Что-то слишком много разных событий происходит. Ребят, если вы тоже потеряшка немножко, да, то ничего страшного. Сейчас потихонечку вот так вот сега-сега, как мы это любим на острове и очень классно практикуем. У киприотов надо точно поучиться. Вот многие говорят, медлительные, ай-яй-яй, как плохо. А вы попробуйте так еще прожить, чтобы в любой непонятной ситуации сохранять спокойствие и иметь силы выстоять и двигаться дальше.
1: Просто у любого состояния нужно искать плюсы. И даже вот у такого, когда ты проснулся, только вот вроде бы спланировал, а ничего не хочется, тоже нужно искать плюсы. Вот, к примеру, о том, что можно эти 3 часа провести вместе с нами. Мы найдем плюсов побольше в рамках эфира, и поздравления наших именинников, и, конечно же, подарки, и гости у нас сегодня будут в нашей студии. Ну и, конечно же, как всегда, будем с вами обсуждать самые интересные новости.
0: А сплетни будут?
1: И сплетни.
0: Я хочу сегодня сплетен. Да, поддайте перца, как говорится. Но мы этим занимаемся каждое утро, поэтому, ребят, настраивайте, пожалуйста, на хорошее настроение. Ну а пока наш пламенный привет, очень теплый, майский, приятный, комфортный. Как одно такое большое счастье и радость, что у нас наконец-то устаканилась погода. И вот, правда, задышала как-то наша планета. Ну, окей, планета. Страна. Страна. Да.
1: И мы вместе с ним.
0: Ну а что, как американцы, они считают, что вот все, что происходит вот, в стране, то значит и во всем мире так, да? Там, если красивый цветок вот где-то там на грядке растет, значит, он самый лучший в мире. Это такая вот прошивка. И мне, кстати, нравится такое позиционирование. Угу. Очень сильно любить и ценить свое. Вот. Поэтому на своем и для своих, друзья, мы продолжим это потрясающее утро. Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос и Аяна. По всем огромнейший привет.
1: Мы на своей планете. Давайте стараться делать этот день еще легче. Всем доброе утро.

0: Гороскоп на русском.
1: И немножечко звездных историй прямо сейчас для вас. Знаки огня, овны, львы и стрельцы могут оказаться в центре внимания на небольшом мероприятии, где вообще изначально планировали оставаться в тени. Не упустите шанса поднять темы, которые вас волнуют в данный момент.
2: Так.
1: Опа, нежданчик.
2: Угу. Мероприятие.
1: Вот вы говорите повышение, да? Ну и все.
2: А, это тоже мероприятие. Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи случайно столкнутся с событием, которое заставит их по-новому оценить пройденный путь. Самое время перестать преуменьшать свои заслуги.
1: Угу, понятно. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. У вас появится возможность изменить график работы или учебы так, чтобы он стал изначально значительно удобнее. Не старайтесь заполнить освободившееся время другими делами, а наоборот, дайте себе передышку. То есть используйте это время на отдых.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, не стоит сегодня ввязываться в чужие конфликты и пытаться всех примирить. Оставайтесь в стороне, иначе ситуация может ударить по вам.
1: Но это, судя по всему, вам со знаками огня не надо сегодня связываться. Они там сейчас как начнут на мероприятии.
2: Мероприятие, да.
1: Выступать. Не трогайте, просто улыбаемся и машем.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль покинет клуб. Контракт с капитаном подходит к концу этим летом. «Реал» желает Дани и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни, говорится в заявлении пресс-службы мадридцев на официальном сайте команды. Всего на счету Карвахаля 450 матчей в составе «Реала». Игроки НБА назвали команды, куда ни один баскетболист не хочет переходить. Анонимный опрос провело авторитетное американское издание «The Athletic». Лидером стал Мемфис Гризли с 35% голосов игроков. Второй командой, в которую игроки не хотели бы переходить, стала Вашингтон Уизардс. Тройку замкнул клуб Сакраменто Кингс. «Честно говоря, я готов играть где угодно, но я бы сказал, что Мемфис – это место, где я не хотел бы жить», – заявил один из респондентов. Отмечу, Мемфис регулярно попадает в списки самых опасных городов США. А главная звезда местной команды Джа Морант неоднократно попадал в скандалы из-за инцидентов с оружием. Арис на 2 года продлил контракт с Велико Николичем. Полузащитник пришел в команду в 2023-м и в первом же матче помог выиграть Суперкубок Кипра. Всего он вышел 80 раз на поле и набрал 15 очков 7+8 по системе гол плюс пас. Арис желает Велико удачи и как можно меньше травм. До клуба 100 осталось всего 20 матчей за команду.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Но почему? Почему вечный двигатель не существует? А вечных тормозов полно.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: Друзья, за окном 19 мая, вторник, между прочим, прекрасный день, и мы приступаем к праздникам и самым интересным событиям дня сегодняшнего. Одна из моих любимых и таких классных рубрик, которая, правда, всегда поднимает настроение.
2: Ну, мы такие утренние пионеры, просыпаемся, и, конечно же, зарядку уже сделали, и вам передаем эту энергию. День рождения пионерской организации сегодня.
1: 104 года тому назад, между прочим, была образована данная организация. И вообще, конечно, мне кажется, вот эти вот принципы, там же про дружбу, да, про дисциплину. Да,
2: да. Про помощь старшему поколению.
1: В том числе. Угу. Вот необходимо вернуть. Как угодно называйте, но вот эти принципы, это очень важно. Ну вот правда, это было хорошо.
2: Да. Так, ну что сегодня еще можно отметить? К примеру, день рождения кубика Рубика.
1: Ты, кстати, собирал?
2: Да, не могу похвастаться рекордом, как это в книге рекордов Гиннесса. Вот делают за несколько секунд.
1: Собрал вообще, чтобы все стороны...
2: Да, получалось как-то.
1: Мне ни разу терпения не хватало. Но я видела, как это может быть.
2: Да, очень быстро бывает.
1: Вот, поэтому по-разному.
2: Мне нравится у фокусников эти кубики, которые за секунду, даже меньше, наверное, и уже собранные. Вот такой, продавайте сразу.
1: Мне из кубиков, знаешь, мне просто нравились. У меня когда-то были сережки такие со стразами Сваровские, кубики.
2: Да.
1: И вот они так блестят. Вот, я не знаю, конечно, это вряд ли...
2: Сережки, которые тоже собери перед тем, как надеть.
1: Ну, это так красиво, что я прям, мне прям очень-очень они нравились. Так, что у нас сегодня интересного? День парусов на горизонте, а поскольку мы живем на острове, то пожелаем нам красивых вот тех самых корабликов, которые создают, ну, правда, вот такое вот ощущение, вау, смотришь на них, думаешь, какая красота, ну, кто-то там на регату отправляется, и так наблюдаешь со стороны, думаешь, вот это красиво, вот это они, конечно, могут совладать с морем. Команда, конечно, мощная.
2: День фармацевтического работника. Сегодня тоже передаем всем причастным привет.
1: И день туризма. Правда, в Китае, но, тем не менее, хотелось бы отметить, потому что для нас это очень актуальная история. В преддверии туристического сезона хотим еще разочек напомнить. Приезжайте к нам на остров. Добро пожаловать.
2: Ждем.
1: Ну, а теперь по событиям дня сегодняшнего. В 1586 году был основан город Самара.
2: 1712 год по велению императора Петра I столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.
1: В 1910 году Земля пересекла хвост кометы Галлея.
2: 1980 год состоялась кинопремьера фантастического фильма «Сталкер».
1: И в 2008 году совершил свой первый полет российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100». Все. Теперь у нас миссия выполнена. Праздники, рассказанные события, в том числе. Ждем ваши поздравления и комментарии.
2: На нашем суперджете летим дальше.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: сделать все.
1: Реклама на русском.
2: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Акрополис в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Официальный спонсор моей бессонницы – палатка с арбузами. Палатка с арбузами. Еще раз бегаю, а потом точно спать.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
1: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Итак, друзья, у нас очень ответственная миссия — поздравить именинника с наступившим днем рождения. Вчера, к сожалению, не получилось связаться, но сегодня вот уже все хорошо. Иларион, доброе утро.
3: Доброе утро, Кирилл.
4: Илариончик, привет!
2: Ну, привет-привет, дорогой. Мы надеемся, что прямо сейчас ты улыбаешься. Мама Аня с нами на связи в том числе. Анечка, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, написала нам ваша бабушка. Добрый день, мое любимое радио. Я вас обожаю, слушаю вас уже 20 лет. Мой муж англичанин, его тоже слушает. Вот. Но пишу вам по другому поводу.
4: Пожалуйста, поздравьте моего любимого внучика с днем рождения, Илариончика.
2: С днем рождения, внучок. Расти большим, сильным, смелым и красивым, счастливой судьбой.
4: Люблю тебя, мой лапушка, прекрасный ангел мой.
2: Знай, что твоя бабушка и дедушка всегда с тобой рядом. Люблю тебя. Ты мое счастье.
4: Вот эти теплые слова, вот эти прекрасные, замечательные нотки, которые сейчас звучат, Илариончик, именно в твою честь мы с удовольствием передаем тебе.
2: Если сыночка корзиночка, то внучочек пирожочек. Очень сильно присоединяемся к данным строчкам. Анна, дорогая, ну и вашу, конечно же, семью, и вас лично мы тоже поздравляем с новым личным годом сына. От Илариона услышим все-таки привет.
3: Конечно, привет. Скажи,
2: Иларион. Стесняется. А сколько ему исполнилось?
3: 7.
4: 7 лет уже. Иларион, ну мы тебе желаем, чтобы вот как можно больше подарков было, как можно больше желаний исполнилось и всего самого-самого-самого крутого.
2: Все, больше не отвлекаем. Видимо, очень...
3: Спасибо большое.
2: Такой занятой, молодой человек. С наступившим вас днем рождения.
4: Поздравляем.
2: Ура.
3: Спасибо. До свидания.

0: Радио.
1: Стол заказов Русского Радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Ну а теперь шагаем к прекрасной и спящей красавице по имени Люси. Люси, доброе утро.
4: Здравствуйте.
5: Доброе утро, дорогое Русское Радио.
3: Немножечко на такой французский манер, или вам больше нравится Люськ? А, Люськ? Ну, немножко.
4: Люси, ну тогда в вашу честь мы сейчас передадим строки, которые прилетели нам на номер 49-105-7.
3: У вас очень классные друзья, они вас заказали вот так вот с утра пораньше, поэтому это не мы вас разбудили, это все они. А причем, знаете, мы вас еще и поберегли, целых 2 минуты ждали, пока вам дозвониться смогли. В общем, поздравьте, пожалуйста, замечательную подругу Люсю с днем рождения.
4: Желаем ей всегда быть такой же душевной, красивой и счастливой.
3: Вот, видите как, все очень четко. Юлия и Артемка.
5: Огромное спасибо, мои дорогие подружки. Да, спасибо, спасибо. Уже практически на протяжении 14 лет меня поздравляет Русское Радио.
3: Да,
5: ну, может
3: ладно.
5: Быть, не каждый год, но очень часто. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, мои любимые подружки.
3: На самом деле, это ваши друзья такие классные, ответственные, замечательные, что делятся с нами таким поводом. Ну и, конечно же, как мы можем проигнорировать поздравление с днем рождения? Люси, дорогая, мы вас очень сильно любим и уже, на самом деле, очень сильно родные люди.
4: 14 лет вместе, у нас есть такая уникальная возможность в этот день являться и становиться частью вашего праздника.
3: Поздравляем искренне. Я так понимаю, что вы несколько смен застали. Правда? И разными голосами, да. Разные ведущие.
5: Да, практически с самого начала.
3: Да. Ну что ж, сегодня ваш день, поэтому все подарки, все комплименты, все счастливости, как говорит мой сын, пусть достанутся именно вам. С днем рождения на весь остров.
4: Поздравляем!
5: Огромное спасибо. Ура!

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, первый час утреннего шоу постепенно, но заканчивается. И это тоже хорошо, потому что мы можем смело двигаться дальше и встречать Константина Столярова.
3: Он, как всегда, расскажет главные новости к этому часу. А еще мы готовимся встречать в нашей студии Веронику Верушкину. Mm-hmm. Утротерапия у нас по курсу в следующем часе.
2: По какому сегодня?
3: Сегодня вот она расскажет о очень важных, кстати, темах.
2: Не, по какому курсу, Вероника? Берем, не берем?
3: Мы узнаем, кстати, скоро.
2: Ты же видел новости про курс. Там же все.
3: Угу.
2: Налетай, покупай. Да, а Вероника, кстати, нам расскажет о том, почему мы игнорируем свои реальные желания. И это тема, которая достойна каждого из нас. Поэтому собираем желания и начинаем желать.
3: Загадываем, да. И ждем Веронику. Будем разбираться в рамках утротерапии.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Президент Кипра летит в Казахстан. Лимассольский пенсионер взыскал с двух сыновей алименты. Кипрский документальный фильм получил награду в Каннах. Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис в ближайшее время посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом стало известно по итогам встречи в Никосии главы кипрского МИД Константинуса Комбоса с казахстанским коллегой Ермеком Кашербаевым. Стороны отметили, что Казахстан остается для Кипра ключевым партнером в Центральной Азии. При этом годовой товарооборот двух стран пока остается небольшим, но за последние годы вырос в 5 раз, превысив 7 миллионов долларов. Однако кипрские инвестиции в казахскую экономику с 2005 этого года достигли почти 5 миллиардов долларов. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипрский апелляционный суд 15 мая вынес решение о выплате алиментов 73-летнему мужчине от двух его сыновей в возрасте 52 и 43 лет. Они должны перечислять отцу по 75 евро в месяц. Ранее пенсионер обратился в суд

сославшись на низкие доходы и ухудшение здоровья. При этом его дети заявили, что отец якобы представил искаженные данные и обратился в суд недобросовестно. Мужчины также сослались на длительные семейные конфликты, связанные с правами на имущество. Документальный фильм кипрского производства «Trekking – The Cyprus Tigers» режиссера Андреаса Кириаку получил награду на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как гонконгские боевики 1980-х годов, включая фильмы с Джеки Чаном, попадали в Европу через видеосалоны. Совместный проект Кипра и Хорватии рассказывает об эпохе, когда кинорынок контролировался не кинотеатрами и не онлайн-платформами, как сейчас, а небольшими видеозалами. В официальной программе Каннского кинофестиваля также показали короткометражный фильм «Свободу Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» кипрского режиссера Александра Матфеу. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, вероятность осадков 10%, завтра она увеличится до 40%. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 24 градусов, в Никосии будет плюс 28, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась также до плюс 21 градуса. Скорость ветра 6-8 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: «Утро-терапия» на русском радио Кипр.
1: Вот и мы, друзья, продолжаем просыпаться и настраивать вас на лучшую сторону жизни. Вероника Верушкина, ведущая утро-терапии, у нас уже находится в студии. И, конечно же, мы бесконечно рады, потому что прямо сейчас будет очень интересный и полезный, самое главное, контент. Вероника, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Привет, привет.
1: Какие у тебя сегодня желания?
3: Ой, реальные или нереальные?
2: Такие желания. Вам даже вообще не представить себе.
3: Расскажешь хотя бы немного, чуть-чуть.
2: Обязательно.
1: Ты самое главное их не игнорируй. Почему мы игнорируем свои реальные желания? Вот о чем сегодня пойдет речь. И это, кстати, мне кажется, очень важно разобрать, потому что слишком много людей живут в какой-то вот парадигме чужих желаний, но только не своих.
2: Да, потому что человек очень часто живет, с одной стороны, под ощущением того, как он должен жить, под ощущением того, как ему как будто бы сказали жить. И собственные желания, которые где-то внутри глубоко закопаны, они лежат под неким слоем долженствования. Вот это ощущение, я могу помечтать все, что я хочу, ощущение, я могу иметь любое совершенно желание. Я могу иметь желание купить себе яхту, я могу иметь желание облететь полмира. Оно, если оно не вписывается в общую социальную норму, люди очень часто считают, что это неправильно. И желать нужно чего-то, такого человеческого, мирского. Да, построить семью, иметь хорошую работу, иметь хорошую зарплату, купить классную тачку, построить дом. И это замечательные, прекрасные желания. Но за ними не всегда стоит истинная потребность человека, которая у него есть. И я хотела бы сегодня поговорить об этом.
1: Так, а в чем проблема вот этих самых желаний? Это человеку говорят, как он должен жить. На самом деле, долг, да, почему-то, мне кажется, очень сильно прям раскачали это слово, и из позитивного значения у него появилась очень такая негативная окраска.
3: Груз такой.
1: Да, как будто бы это что-то плохое, как будто бы это не связано, да, там, с чувством собственного достоинства, да, чести. Что не так? Куда мы свернули?
2: Само по себе ощущение долженствования — это скорее ошибка мышления. Потому что если мы все время живем под неким гнетом долга кому-то, да, мы все время как будто должны этот долг отдавать.
1: Не, ты можешь должен быть себе, например.
2: Абсолютно. Можешь быть должен себе, если ты хорошо знаешь, чего ты хочешь. А если с детства нам говорили, зачем тебе выбирать рубашку, бери вот эту, я сказала, она лучше. Зачем тебе идти туда, вот на эту секцию? Иди на ту секцию, на которую я сказала, она лучше. И вообще мальчикам надо вот туда ходить, или а девочкам надо на балет ходить. И все это глупости, и вот, я не знаю, розовая кофточка для девочки — это правильно. И мы разучаемся слышать то, чего мы хотим на самом деле. И мы начинаем следовать какому-то общему движению, общественному мнению. Вот это рассоединение с тем, что внутри меня происходит, да, это вот как в том анекдоте, да, Вася домой, что голодный, нет, хочешь... Нет, да. Ты замерз, да, наоборот. Но это про то, что мы себя чувствуем очень плохо. От этого, достигая тех общественно полезных, хороших, ценностных, может быть, и важных для этого человека желаний, он в итоге не чувствует удовлетворения, а чувствует какую-то пустоту внутри, потому что он, может быть, хотел не этого.
1: Правильно я понимаю, что если вот это вот как раз-таки долженствование связано с супервысокой ответственностью, а при этом за свои желания стыдно, вот тогда и начинается рассинхрон.
2: Ты знаешь... Стыдно — это следующий этап. Так может быть, что за свои желания стыдно. Но очень часто я встречаю, что свои желания, они даже не на поверхности. Они подавлены
3: так, да?
2: Настолько, что человек даже их не осознает.
1: Я поняла. Значит, копаем глубже.
2: Да.
1: Сегодня нам точно придется все лопаты взять и раскопать ваши истинные желания. Если откликается вам тема, а может быть, вы хотите ее в том числе по другим ракурсам обсудить, пишите, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер 49-105-7.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то… И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест всухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт – лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Утро-терапия на русском радио Кипр.
2: Возвращаемся в эфир, обсуждаем свои желания и пытаемся их как раз-таки раскрыть, а не затоптать и не забыть, и не закопать их, потому что это чревато другими последствиями. Вероника Верушкина вещает на всю страну. Вероника, куда будем копать? Где начнем? С какой точки?
3: Ну, давайте начнем с того, что любое желание, истинное желание, очень часто нами игнорируется, если мы его осознаем. Да? Давайте возьмем пример, когда мы его осознаем. Потому что желание требует перемен. Угу. То есть, например, вот мне эта работа, на которой я работаю, не нравится, но это же это настолько сложно сейчас все это поменять. Угу. И вот я работаю в офисе, а хочу я быть, не знаю, барабанщиком. Да. А у меня там семья, дети, и вообще как все это работает, непонятно. И это нужно после работы учиться играть, потом нужно свою банду создавать. В общем, это настолько сложно, это очень страшно, что семья не примет. Очень страшно, что это будет большая просадка в доходе. Угу. Очень страшно, что ты никому не будешь нужен, потому что если ты хочешь быть артистом, то это очень про внимание, которое да. тебе будут оказывать. Да? Это напрямую зависит от заработок, напрямую зависит от этого. И получается, что мы учимся как будто это не чувствовать. Ну, не надо.
2: Но давай откровенно, здесь действительно, ну, есть такие очень важные пункты. Условно, если у этого человека есть семья и маленькие дети, то, конечно, жена будет просто в шоке от такого решения, особенно если это очень сильно скажется на финансовой стороне, и в этом есть своя правда.
3: Естественно. При этом, если мы это просто запихиваем под диван, угу. игнорируя свою потребность, вместо того, чтобы искать способ безопасно для себя это реализовывать.
2: Вот. Mm. Безопасный путь. Вот туда мы как раз-таки и поведем вас, потому что нет, ну, наверняка резко, да, я сегодня проснулся и решил стать барабанщиком. Uh-huh. Ну, наверное, это даже для вас самих не очень хорошо. Ваша психика не успеет перестроиться от таких перемен. Да, но есть же тот самый путь, как туда вот отправиться.
4: Чтобы не отказаться от своих этих реальных желаний. Да-да-да.
3: Психолог, кстати, когда клиент говорит, я понял, все, я делаю вот это.
2: Да.
3: И это очень резкий шаг. Психолог да. тут заключает, делает большие глаза и заключает обычно с клиентом контракт, потому ага. что эти осознания бывают эмоционально очень глубокими
2: да.
3: про собственные желания. Психолог говорит так, без резких движений полгода внутри терапии. Да? Все резкие, вообще резких движений лучше не делать, маленькими шагами можно двигаться в какую-то сторону. Это касается всех процессов, и хороший психолог всегда останавливает перед, не знаю, не дай бог.
4: Не руби с плеча.
3: Да, вот разводом, сменой профессии, увольнением, какими там, все, расторгаю все отношения с родителями, или наоборот, там, я не знаю, не звонил брату 15 лет, вот прям все, начну теперь в десна с ним дружить. То есть это сложный процесс, и в него надо заходить, конечно, медленно.
2: Так, отлично. С чего, так, с чего начнем медленно? Перестройка каких-то привязанностей, я не знаю, или ритмов жизни. Давайте возьмем барабанщика, пусть он у нас с нами сегодня поживет. Да?
3: Да.
2: Не знаю, записаться на какие-то дополнительные курсы и ходить барабанить туда.
3: Да, но для этого нужно вообще осознать и позволить себе иметь такое желание и реализовывать его. Потому что для многих людей даже украсть у семьи или потратить вот это время и собственные силы на собственное желание, это как будто бы неправильно.
2: Ну, это смотря как рассказать ему, ребят, ничего страшного, отдохнете от меня, да?
3: Нет, смотри, рассказать можно как угодно. Да. Если ты уверен в том, чего ты хочешь, и у тебя есть мотив для того, чтобы продать эту идею там своим близким или своей семье, да. Но когда ты сам не можешь себе разрешить действовать в угоду собственных желаний, когда ты думаешь, а имею ли я право вот как бы тратить свое время на барабаны?
2: А вот сейчас мы будем разбираться, имею ли.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
5: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
6: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр «Барселона, Фламенко, Бали». Искусство страсти, танца и любви.
7: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
8: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Мне кажется, очень вовремя прозвучал трек «Не мешай». Не мешай себе желать и хотеть.
1: Да.
0: Но иногда бывает... Вот меня, правда, очень удивила вот эта мысль, что человек боится сделать даже маленькие шаги. И ты уже проговорила, что для некоторых это просто катастрофа. И в виде хобби даже, например, добавить какое-либо увлечение или свой интерес тоже страшно. Почему?
1: Такое бывает не всегда, но если человек живет под гнетом «надо», это вот очень просто объяснить на телесных ощущениях. Mm-hmm. Да, вот хочется телу потянуться, или там сделать какой-то массаж, или полежать, mm-hmm. или наоборот не идти на силовую тренировку, а что-то другое сделать. Но человек живет в ритме сильнее, больше, быстрее.
0: Или что-то другое не сделать.
1: Да, да. То есть не дай бог лечь на диван и уснуть, потому что нет такой возможности.
0: Mm-hmm.
1: И тогда мы как будто рассоединяемся. У нас такая появляется дистанция между тем, что чувствует тело, и тем, что мы на самом деле делаем.
0: Uh-huh.
1: Да? И то же самое с желаниями. Когда появляется вот эта большая дистанция, это как цунами. То есть если мы начинаем заглядывать в эту сторону, кажется, все... Вот я вот только схожу на барабаны, и все. И все мои желания, как скелеты из шкафа, вывалятся, и как будто бы все, я вот сразу начну делать, я себе разрешу вот это.
2: Не смогу остановиться.
1: Да,
2: даже,
1: и как
2: да,
1: будто как я бы? Не смогу остановиться, потому что очень сильное подавление потребности может быть.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это часто, опять же, связано с необходимостью выживать. Даже если это необходимости выживать нету здесь и сейчас, мы выучиваем эту необходимость, если в детстве, да, были какие-то сложности.
0: А давай сходим еще и в другую сторону, когда Остапа понесло.
1: Вот.
0: Это же на самом деле... Страхи-то очень часто связаны, потому что люди видят, что происходит, когда безудержное, там, не знаю, веселье начинает, ну, условно назовем это, да, кодовым словом веселье, а последствия потом такие, что человек 500 раз уже пожалел, что он такое желание реализовал.
1: Да.
0: Уже все. А вот так вот.
1: Как это происходит? Да, и почему это происходит? В транзактном анализе есть очень прекрасное объяснение. Свободный ребенок и послушный ребенок.
0: Угу.
1: Если... Да, дефиниция такая. Свободный ребенок — это тот, кому разрешают делать все, что он хочет в рамках того манежа, в который его родители выпустили.
0: Да.
1: Вот есть песочница, в ней можно делать все, что угодно, да, условно. Вот есть манеж, тут можно делать все, что угодно.
2: Да.
1: И родитель создает эти безопасные условия. Есть какие-то базовые правила, там, не выкалывать никому глаза и там, в общем, что
0: себе в том числе не
1: навредить. Да, не навредить.
2: Рамки какие-то установлены.
1: Да, какие-то рамки установлены, но ребенок получает эту свободу. А если родитель сидит и каждый шаг контролирует, и никакого манежа нет, есть как будто иллюзия, что можно ходить везде, но только по правилам, которые знает только родитель, которые он каждый раз ему подсказывает, тогда рано или поздно человек вырастает. И часто это бывает у мужчин, да, вот седина в бороду без ребро.
0: Без ребро.
1: Это как раз долгое желание терпеть, чтобы добиться некого успеха.
0: Да.
1: Обычно это там после 40, вот мы тоже сейчас обсуждали, да,
2: а 40. Потом себе все разрешить.
1: А потом себе все наконец-таки разрешить, побыть вот этим свободным ребенком, да, и если говорить психологическим языком, то у таких пар иногда формируются отношения детско-родительские в паре.
0: Да.
1: Да, то есть кто-то выполняет функцию, то есть обычно это оба партнера, один для другого выполняет функцию родителя,
0: да.
1: И другой рядом с другим часто бывает в роли ребенка. А потом хочется быть вот этим свободным ребенком, который в подростковом периоде говорит: все,
0: да,
1: я делаю то, что я хочу, да, теперь, да, да. Я гуляю, тушу и делаю все, да. Что угодно. И это тоже момент, когда мы долго себе что-то запрещаем, это рано или поздно вот таким вот цунами начинает выплескиваться. Поэтому все яд и все не яд, вопрос в количестве.
0: Так, а каким образом разруливать ситуацию, если хотелка, перебрала все лимиты, таких дозволенных вещей?
2: Ну, разошелся уже, да.
1: Да, да. Здесь... Потребность, которая была долго подавлена, конечно, ее важно удовлетворять.
0: Угу.
1: И это ответственность взрослого человека.
0: Да.
1: Если взрослый человек решил, что он хочет все порушить и построить что-то другое,
0: да.
1: Или вообще ничего не построить, а тусить и отдыхать и веселиться, как бы, кто мы такие, чтобы ему это запрещать.
0: Это правда.
1: Да, это решение взрослого человека. Но если есть такая потребность, ничего рушить не хочется, вот здесь очень важно медленно это делать, искать социально приемлемые способы, смотреть в глубину этой потребности, где можно дополучить эту свободу. Угу. Это очень часто бывают там экстремальные виды спорта или какие-то другие.
0: Угу. Так что, друзья, забирайте себе и этот совет.
3: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Ούτρα-θεραπεία. На русском радио Кипр.
5: Вероник, еще тогда один вопрос. Давай пройдемся по страхам, да? Ну вот почему так страшно людям реализовывать свои желания? Казалось бы, чего здесь плохого? Ну, опять-таки, мы не призываем, конечно, реализовывать какие-то, ну, прям экстремальные за счет других, да, людей, да, там, ну, никоим образом. Ну, вот для себя все-таки барабанщик.
6: Ну, то есть реальные желания, ну, мы вот не говорим каких-то.
5: Он хочет играть на барабане и, возможно, выступать, и, может быть, он соскучился, там, не знаю, и вообще мечтал бы о... Не то, что соскучился, а просто мечтал бы о больших сценах. Вот что здесь плохого? Почему ему страшно уходить в эту мечту постепенно, в виде хобби, добавляя немножечко также вот этих чуть больше увлечений и пробуя перестроить свою жизнь таким образом, чтобы это хобби, возможно, когда-либо стало, ну, каким-то таким центральным, да, направлением и реализовываться? Где страх? В чем причина? Почему такая вот закрытость к самому себе?
7: Знаешь, это бывает, вот мы сейчас говорим на примере мужчин, но это бывает у мужчин и у женщин. Вот это ощущение, а мне что, можно? Ну, а мне прям можно это? И у нас есть ошибка мышления, самая распространенная, катастрофизация. Нам кажется, что если мы разрешим себе что-то, что мы себе запрещали, угу, что-то, что нам очень сильно хочется, что вот этот эффект цунами нас догонит, то все, да, то там... Ты не представляешь, сколько раз я слышала от женщин, которые стремятся развивать свою карьеру,
5: да,
7: мысли о том, что «а если у меня получится в карьере, а не разведусь ли я?»
6: Угу.
7: Да, потому что и там столько страхов, столько появляется. А зачем мне будет муж, если я буду столько зарабатывать, сколько хочу? Я говорю, ну, как бы... И тут самый главный вопрос. Сначала начни, ты посмотришь, как будут складываться отношения. Динамика в отношениях...
6: Хорошо, приземлила. Но все равно как бы на кон поставь.
7: Да, то есть, потому что динамика в отношениях... То есть на женщину не сваливается карьера, которая вдруг становится... Так бывает крайне редко. Вдруг становится такой успешной, что она зарабатывала ноль, и потом зарабатывает 50 тысяч евро в один месяц. Да, обычно это происходит постепенно, и динамика внутри отношений постепенно, отношения подстраиваются под это.
5: Да.
7: Да, а как будут выстраиваться отношения с детьми, когда я буду работать? Да, вот это вот желание самореализации женщины, у которой есть там большие возможности на это, очень часто покрыто страхом того, что здесь потеряется что-то другое мое ценное.
5: Вот, я же веду к этой мысли, да, там действия, последствия.
7: Да.
5: То есть, по сути, запрет идет не на само желание, а нежелание потом договариваться и принимать те последствия, которые могут возникнуть.
7: Угу. Потому что мы эти последствия катастрофизируем, угу, очень часто. Еще раз, да, если мы долго себе что-то запрещали, в итоге мы ждем, что на нас свалится разом все. Нам кажется, что это будет... Вот и у нас как будто не будет возможности это откатить обратно. Вот я себе разрешила, и открылся ящик Пандоры, и все поехало, да? А то, что можно один раз сходить на эти самые пресловутые барабаны и почувствовать, что вообще-то я не уверен, что-то это шумно, что-то это очень дорого.
6: Надо ли мне вообще
7: и надо
6: это,
7: ли
6: да?
7: мне оно? А хотеть поиграть на барабанах и вообще быть там на сцене можно 10 лет. До того, как сходить первый раз.
5: Не, ну хорошо, что если это мы сейчас про барабаны.
6: Только, да?
5: И про другие вещи.
6: В общем, о том, что...
5: Один раз сходить, посмотреть...
7: Так, это утренняя передача.
5: А что, мы вот взрослые люди, можем себе такое позволить. Я хотела, знаешь, что уточнить? А что вот, если... Вот один раз сходил, понравилось, да, втянулся или втянулась, неважно, я сейчас про человека.
7: Да.
5: Я, кстати, не разделяю на мужчин и женщин, то есть просто человек сам по себе. Через какое-то время, ну, все, приелось, уже не надо. Ну, то есть, и вроде бы было желание, да. И столько лет хотел, либо хотела.
7: Великолепно. Это значит, та детская потребность, которая была у человека, удовлетворена.
5: Угу.
7: И значит, дальше можно смотреть, а какую еще потребность свою я могу удовлетворять. То появляется вот эта чувствительность, появляется вот это ощущение, что я взрослый, о своем внутреннем ребенке наконец-то могу позаботиться.
5: Угу.
7: Будет вот это насыщение, и не надо им разочаровываться, это окей. Хотелось барабаны, купил барабаны, поставил в одну комнату, они там стоят теперь, пылятся. И все, и уже не хочется.
5: А как же быть с чувством вины, когда ты на эти барабаны потратил время, деньги, да, там изменил свой рабочий график, возможно, даже потерял какие-то проекты. И все, казалось бы, что я иду к своей мечте, а через 3 месяца все закончилось, и ты такой сидишь и думаешь, ну вот, я теперь вот тут упустил, а здесь так ничего и не нашел. В данной ситуации что
7: да,
5: делать?
6: Как, вот этот страх разочарования.
7: Да, как у взрослого человека, да, если вы слишком резко там в течение 3 месяца отказались, от проектов,
5: да.
7: То значит, вы как взрослый человек несете за это ответственность. Так может быть.
5: Угу.
7: Потому что когда мы двигаемся за своими желаниями, надо взвешивать.
5: Да.
7: А почему страшно? Страшно, что вот я только пошел туда, и все, и завтра я уже развелся, и у меня тут уже куча поклонниц, и все они на меня вешаются, и я такой популярный, о боже.
5: А что о боже, для многих это как о боже, еще.
7: Да, о боже, ну да, в смысле, о боже, какое счастье. Да, а на самом деле это процесс, и внутри этого процесса есть точки, где мы снова принимаем решения. Влияет это на мою семью или нет? Хочу я это продолжать или нет? Насколько у меня хорошо получается? Готов ли я платить ту нематериальную и в том числе материальную цену для того, чтобы дальше следовать своему желанию? Может, я не готов? Может, я просто мне нравится идея быть популярным, а вкладываться в это, тренироваться, учиться, репетировать, я как будто бы не готов так долго.
6: Да. То есть, получается, нужно еще и понимать, что для тебя важен. Результат, который ты получишь, или процесс, которым ты наслаждаешься в данный момент.
7: И это понятно только на практике, очень часто.
5: Так, ну что ж, тогда нам самое время потихонечку собирать мысль, что нам делать со своими скрытыми желаниями, как их правильно и экологично реализовывать. Сразу после новинки. Моя Мишель на «Малиновой луне».
0: Новая песня на русском.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: Ну что ж, потихонечку будем калиброваться. Вот есть желание, да, мы их покрутили по-разному и даже разобрали самый страшный вариант, когда все пойдет не так, и вот там все, наломаете дров, и что начнется.
2: Да.
1: Но тем не менее, давайте сейчас фокус соберем. Все взрослые люди, да, вот если вы еще пока в состоянии ребенка, то можно еще гулять.
2: Да, и давать надо гулять своим детям.
1: Конечно, конечно. А то, что вот вы уже как взрослый человек, вот каким образом экологично и максимально грамотно для себя самого реализовать свои желания, потому что вы себе должны прежде всего.
2: В первую очередь это вырабатывать эту чувствительность к собственным желаниям. Да, есть такое упражнение 100 желаний.
1: Ага.
2: Оно хорошо именно тем, что...
1: Мало.
2: Моя хорошая.
3: 100 всего лишь.
1: Да. Вообще даже не знаю, такие ограничения.
2: Где-то на 50-м мы начинаем вписывать что-то, что просто уже не лезет. Мы что-то придумываем.
1: Яблоко, да?
2: Яблоко, не яблоко.
3: Там появляется нереальное желание.
2: Там появляется не то, что нереальное желание, а вот что-то вот может быть уже... Да, и наше подсознание тогда включается. Мы пишем, что, может быть, нам на самом деле хочется. То есть первые 30 наверняка будут из долженствования.
1: Ага.
2: Ну, дом, ну, там еще что-то.
1: Да.
2: Условно, то, что есть у соседей, но у меня пока нету. Какое-нибудь такое, да, социально приемлемое. А потом начинают подключаться какие-то желания, которые мы пишем просто потому, чтобы уже что-то написать. Но постепенно-постепенно мы начинаем осознавать, что в этом есть какая-то потребность.
1: Ага.
2: И вот если ограничить это упражнение по времени, например, там, получасом, и не вставать, выписывая эти 100 желаний,
1: так.
2: Ну, прям вот сидеть и писать. Вот пока не напишешь 100, из-за стола не встанешь.
1: Да-да-да.
2: То разбирать потом каждое желание очень интересно. А какая потребность под этим желанием?
1: Mm-hmm.
2: Да? А чего я здесь хочу? Это я хочу или это что-то, что хорошо бы иметь для того, чтобы вписываться в это общество?
1: Mm-hmm.
2: Или хорошо бы иметь, чтобы мама была счастлива, да, что у меня все в порядке? И вот это очень полезно, да, это развивает чувствительность к самому себе. То же самое развивать эту чувствительность к самому себе можно на уровне тела. Да, когда я понимаю, а что сейчас у меня? А я устала? Насколько я устала? А как я могу позволить себе эту усталость реализовывать? Могу я из своего плотного графика какую-то одну тренировку скипнуть, потому что я чувствую, что сейчас тело требует вот этого? Да?
1: Да.
2: Потому что мы, все, кто занимается спортом, знают, что если тренироваться, когда тело совершенно не готово, можно получить повреждение.
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Injury, как...
1: Все верно.
3: Травма.
2: Спасибо большое. Да, точно, травма. И это важно, вот эту чувствительность к себе иметь у тех детей, кто жили, у тех взрослых людей, которые выросли в детстве послушным ребенком, этой чувствительности мало.
1: Угу.
2: И возвращать ее себе крайне важно.
1: Так, значит, 100 желаний упражнения выписали, посмотрели над потребностью. Каким образом, еще немножко давай проговорим вот эту экологичность, как уходить или выходить навстречу к своим желаниям?
2: Да, когда понятно, чего я хочу, да, вдруг становится понятно, куда я хочу двигаться. Мы это желание разбираем до молекулы, до потребности. Какая в этом желании потребность? Если я хочу играть на барабанах, это потребность про музыку,
1: да.
2: Это потребность про известность, это потребность про то, чтобы что-то бить, вот это движение, которое... То есть, что мне в этом нравится больше всего? И как я за неимением иногда времени, иногда таких средств, иногда возможностей, потому что это нарушает другие ценностные для меня вещи,
1: да.
2: Как я могу это реализовывать? Именно потребность. Не то желание, которое я написал, а именно ту потребность, которая под этим желанием скрывается.
1: Угу.
2: И постепенно, двигаясь в эту сторону...
1: Важно. Постепенно.
2: Да, медленно.
1: Сколько примерно времени вот экологично... Ну окей,
3: есть,
1: я понимаю, что у каждого своя история, но средняя температура по больнице.
2: То есть что значит постепенно? Значит, мы не делаем никаких резких действий.
1: Так.
2: Вот вы... почувствовали потребность того, что вам хочется укутаться, хочется какого-то тепла и внимания. Вот между тем, чтобы пойти и завести себе любовника и с ним обниматься, да, есть еще плед, который можно на себя накинуть и почувствовать, а хватает ли мне этого.
1: Mm-hmm.
2: Вот эта постепенность — это возможность докопаться до того, от чего именно мне здесь не хватает. Если это душевности, тогда можно построить новые дружеские отношения. Да, там сходить, вот есть прекрасный Tinder для друзей, Friend называется, да, и можно построить новые дружеские отношения, сходив на свидание с новой подружкой. И это постепенность, да, ну давайте, вот три месяца вы двигаетесь супер медленно. Если через три месяца у вас не наступает разочарование, да, то вот такая средняя температура по больнице, как ты просила, то тогда вы можете немножечко активнее в эту сторону двигаться, наблюдая за тем, как это влияет на всю остальную вашу жизнь.
1: Так, ну что, вот тебе совет на три месяца, да? Спасибо большое, Вероник. Как всегда, мы разобрали очень, казалось бы, с одной стороны, простую тему, да, а с другой стороны, очень сложную и очень глубокую. Ну, а для тех, кому необходима помощь на всех этапах, я, конечно же, усилю. Обращайтесь к Веронике напрямую. В рамках сессии, конечно, это все будет выглядеть и слушаться по-другому, а самое главное, очень эффективно для вас. Вероника, спасибо тебе большое. Как всегда, главный психолог всей Кипра. Спасибо. Мы тебя очень сильно ценим, любим и обожаем. И с удовольствием ждем следующий вторник.
2: Спасибо, это очень взаимно.
3: Не бойтесь своих желаний, да?
2: Да.
1: Так, а у нас мод намек на нас намекает. Вот мне бы пришел бы и прямо сказал. Мы же уже Веронику послушали, да? Что вот эти вот... Вот, кстати, намеки, да? Это же тоже про какие-то непонятные желания, да?
2: Да-да-да, про подавленные желания, может быть.
1: Приди, скажи, давай уже поговорим, и все будет хорошо. Костя Столяров прямо по курсу, друзья, не переключайтесь.
3: Оставайтесь с нами.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет

0: Radio1.com.
1: Хотите разозлить девушку еще больше? Предложите ей успокоиться.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Искусственный интеллект начнет штрафовать за телефон за рулем. Кипр ответил на обвинение в неоказании помощи активистам флотилии Сумут. Евродепутат от Кипра требует объяснить, зачем на здание Еврокомиссии вывесили флаг ЛГБТ. Теперь подробнее. Совет дорожной безопасности Кипра принял решение о модернизации системы фотофиксации. Камеры получат возможность регистрировать использование мобильного телефона за рулем даже при отсутствии других нарушений. В основе нововведения – искусственный интеллект. Сейчас камеры автоматически фиксируют только три основных нарушения – превышение скорости, проезд на красный свет и заезд за стоп-линию. При фиксации одного из них материал дополнительно проверяется на предмет отсутствия ремня безопасности или шлема. В 2025 году 19 смертей на кипрских дорогах были связаны с невнимательным вождением, которое объясняется в том числе использованием телефона. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипрский центр поисково-спасательных операций сообщил, что суда флотилии «Сумут», которые 18 мая были захвачены Израилем неподалеку от Пафоса, шли в международных водах и не просили помощи. Ранее активисты «Сумут» обвинили Никосию в том, что она никак не отреагировала на сигналы бедствия в своей зоне ответственности. 18 мая кипрский евродепутат Геадис Геади направил официальный запрос главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он потребовал объяснений в связи с вывешиванием флага ЛГБТ на здании комиссии в Брюсселе в рамках недели Pride Week. По его мнению, это превращает европейские институты в инструмент продвижения политических и сексистских символов. Геадис

задал три вопроса, касающихся приравнивания флага ЛГБТ к официальным символам ЕС и отсутствия аналогичной реакции на Всемирный день семьи. Официальной реакции Еврокомиссии на вопрос ГИАДИ пока не поступало. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Вероятность осадков 10%. Завтра она увеличится до 40%. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 24 градусов. В Никосии будет плюс 28, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась также до плюс 21 градуса. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому, кто слушает русское радио. Мы, русские перцы, продолжаем наш утренний эфир с хорошими новостями, с интересными фактами, стучимся к вам.
3: И вы рассказываете, как у вас проходит это утро. Напоминаем, номер 49-105-7 работает, принимает ваши смс. В первую очередь, поздравления для главных именинников нашего острова. Ну и, конечно же, просто приветы, просто рассказы, просто даже новости какие-то. Мы с удовольствием готовы обсуждать.
2: И, например, шуточки тоже принимаются. Вот у нас есть один классный комментарий. Конкурс на лучшее объяснение, что такое сега-сега, продолжается третий месяц. И всех с добрым утром. Класс.
3: Когда будет лето? Аврио! Аврио!
2: Да. Monday morning. Вообще идеально, я считаю. Супер философия жизни. Так, ну а теперь немножко про работу поговорим. И даже если вдруг вы не можете найти эту самую работу, ничего страшного, посмотрите, что внушают теперь на просторах интернета. Если ты не можешь найти работу, то это не из-за рынка труда, и точно не в тебе проблемы. Знаешь почему? Потому что ты пробужденный.
3: О!
2: Да!
3: Это нужно объяснить.
2: Да, сейчас расскажу. Угу. Авторы подобных видео уверяют, что обычная работа якобы не предназначена для тебя. Ты как бы не туда стучишься. Это мелковато будет.
3: Ты избранный,
2: да.
3: Нео.
2: Высшие силы специально закрывают вам путь в эту непонятную историю, чтобы подтолкнуть к собственному делу, творчеству или, там, не знаю, реализация, миссия.
3: Ну, в общем, к чему-то великому прям.
2: Да. Обязательно. Поэтому, когда вам пришел отказ после собеседования, знайте, эта вселенная знает, что для вас лучше. Но мне нравится это позиционирование.
3: Мне очень нравится, да. Дорогой, ты почему не работаешь уже 5 лет? Я великий. Я жду, когда вот я действительно на горизонте увижу что-то стоящее.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, вот эта вот избранность, она прекрасна. Особенно, когда она направлена в нужное русло. Порой действительно не стоит себя расстраивать на какие-то, ну, там, мелкие задачи, если можно выбрать миссию.
3: Ну, то есть знать себе цену, но при этом понимать, да, куда потом эти инвестиции вкладывать.
2: Не, ну, знать себе цену — это хорошо, но и знать свою ЦА в том числе — это неплохо, потому что так, конечно, и останешься сам себе.
3: Великим.
2: Бесценным.
3: В своем государстве где-то там.
2: Со своими законами.
3: Да-да-да, скорее всего.
2: И конституцией. Вот и будешь сам себе потом рассказывать. Меня смущает только одно, что людей как бы отучают прорабатывать ошибки, а ведь это же очень полезно. Почему-то все говорят, вот ошибки — это плохо. Ошибки — это хорошо. Они, если вот с ними правильно, да, проработать, обдумать, да, там, пропустить через себя, могут очень много полезной информации вам выдать. Поэтому, дорогие наши пробужденные, все в порядке. Если что-то не получается, это нормально, но в том числе делать выводы и стремиться к лучшему — это тоже было бы неплохо. Поэтому мы вас вот сейчас пробудили, вот эту мысль вам поселили, а дальше уже ваша эстафета, да, и ваше время, чтобы реализовать себя наилучшим образом.
3: Ну вот теперь точно самое время сказать «Доброе утро!»

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Laser Beauty Center Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: У нас столько красивых девушек, что хочешь, не хочешь, а хочешь.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: музыки шутка, называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Ох, тревожная статистика здесь появилась. Зумеры все меньше видятся с друзьями. Вот, и все это ради экономии. Экономят на друзьях, представляешь? Вот, почти треть опрошенных признались, что за последний год дружба превратилась для них в слишком дорогое удовольствие. Дорогой ты мой друг.
3: Да.
2: Видимо, так начинается сообщение. Мы сегодня с тобой не увидимся. Дорого.
3: А что такого? То есть они платят за своих друзей или они покупают себе
2: просто
3: друзей?
2: Просто получается, вот сходить, они себе не могут позволить с друзьями ходить куда-то. Вот 40% стали видеться с друзьями реже.
3: Так у них же такие же друзья, у них тоже ничего нет.
2: Ну, скорее всего, да. Говорят о том, что вот в основном вот встречи эти с близкими обходятся-то недешево. В первую очередь из-за расходов кафе, рестораны, особенно покупки билетов в кино, либо концерты. Вот, поэтому чаще всего просто зовут в гости. Это 53%. И 33% вообще зовут куда-нибудь погулять, где нет трат.
3: Ну, правильно, и палку в руки.
2: В лес пойдемте.
3: И копать.
2: Палку в руки покопать.
3: Так, песочница,
2: знаешь. Песочница, вот, да-да-да. Детская площадка, вот давайте здесь прогуляемся, по парку походим, хотя в парке тоже там есть на что потратить: мороженка, какие-то удовольствия.
3: Да камон, ну когда расходы и траты считались мороженым? Ну, даже не знаю,
2: мне кажется. Ну, видимо, у ребят вот так уже.
3: Ну, совсем.
2: Настолько, да.
3: Не, ну это они уже прибедняются. Это не бывает, конечно, такого. Мороженое сам себе готов, я уверена, позволить каждый. Ну, а при этом это же здорово, когда ты встречаешься с друзьями, обсуждаете, что-то там сплетничаете, какими-то идеями, да, делитесь. Это же важно, это же очень сильно наполняет. Вот не материально, не через деньги, но через энергию, через знания, через опыт.
2: Конечно.
3: Это же очень ценно. Такой вообще попробуй.
2: Ну, да, на то он и друг, чтобы вот с ним хорошо провести время. И вот есть поговорка, конечно, да, не имей 100 друзей, имей 100 рублей. Но мне кажется, она здесь вот не в ту степь работает совершенно. Поэтому только 16% заявляют о том, что они видятся чаще с друзьями, вот, для того, чтобы проводить действительно хорошо время. Остальные все-таки вот предпочитают сэкономить, и некоторые даже вообще перестали видеться.
3: Ну, хотя бы тогда пусть звонят. Ну, раз уже не могут пройтись, прогуляться, то позвонить-то уж что? Или это тоже дорого?
2: Ну, нет, наверное, скорее всего.
3: Бедняжки прям, ну, честно.
2: Ну, просто вспомните тогда, как раньше подойти. Петь, мяч скинь, выйдешь вообще, все.
3: Не, ну мяч скинь, еще купить надо, а денег нету.
2: А, тоже затраты.
3: Вот так вот, так что, а, бедняжки. Но я все-таки надеюсь, что зумеров не всех касается эта информация, а тех, кого касается, ребят, ну правда, не закрывайтесь дома, не надо, все будет хорошо. Вместе с другом всегда веселее. И даже если нет никаких денег, это вообще не имеет никакого значения. Главное, что вы друг друга есть.
2: Все как в песне.

0: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
2: Русские перцы на русском радио.
3: Ну что, друзья, отправляемся в мир кошек, да?
4: Мяу.
3: Да. Тут просто забавная история, я не могу ее пропустить.
4: Так,
3: теплоты.
4: Ну, май, весна, коты, да.
3: Ага. Уличная кошка ежедневно приходит в свой любимый магазин не для того, чтобы полакомиться, а ради объятий. Серьезно, у нее есть любимый кассир, что такое магазинчик, только открывается, она прибегает и сразу же обниматься. Серьезно. Мужчина рассказал, что пушистая каждый день, вообще без пропусков, забегает к нему за лаской. Ну, а после того, когда он еще и показал с камеры, да, вот
4: да,
3: в магазинах же они стоят, видеонаблюдение, как это происходит. Интернет просто от вот этой нежности растаял, потому что, ну, правда, она такая забавная, она просто влетает этот магазин, а потом такая, чудо-день, и напрыгивает, без когтей, нормально все, напрыгивает на хозяина и вот немножечко таких обнимашек.
4: Милота.
3: А дальше обратно убегает.
4: Удобная кошка, кстати, знаешь, такая прибежала, вот у тебя сразу появилось ощущение, что у тебя есть питомец.
3: Да.
4: Ну, наверное, явно он ее подкармливает,
3: ну, конечно,
4: скорее всего, да, какие-то угощения. Но то, что она вот приходит именно вот так вот ради ласки, это здорово.
3: Не, согласна, что очень сильно комфортно. То есть она обнимается, убегает, и целый день ее вообще нет. Не видно, не
4: так,
3: слышно.
4: Так, завтра в 7 утра на этом же месте.
3: Но мне кажется, классная такая традиция и ритуал. Я вот тоже себе вот такую бы хотела бы, чтобы она прибегала.
4: Теперь понятно, какой формат тебе кошки нужен.
3: Да, и убегала по своим делам. Что-то там шабуршило. Ну, может, вечером там пришла, рассказала бы, что там нашабуршило. И все. И вот как бы вот это, мне кажется, идеальный формат. А вообще, конечно, если вот совсем серьезно, то пожелаем вам тоже вот таких красивых и очень приятных ритуалов с утра пораньше. Да.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticket Box для зрителей старше 6 лет.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Все на этом острове через фраппе.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. Русские перцы на русском радио.
1: Ира, ты уже это прошла, и слово «ремонт» для тебя явно очень знакомо.
2: Ну да, было дело.
1: Все знают, что это такое.
2: Да я уже не помню на самом деле. Ну как бы все, знаешь, вот сейчас вот, оглянувшись назад, понимаешь, что ну красота-то какая, да, там ничего не было. Мозг же не удерживает вот, ну, негатив очень долго, ну потому что это затратно. Вот, просто такой типа, ну да, было дело.
1: Да, было затратно.
2: Было.
1: Что
2: ну
1: сейчас
2: и что?
1: Тратится?
2: Ну и что? Да.
1: Да, поговорим просто о моде именно в ремонте. В России появилась мода на бабушкины интерьеры. Угу. Вот так. Все чаще россияне обставляют свои квартиры элементами советского декора. Например, вешают ковры на стены и покупают старые абажуры.
2: Это ты мне намекаешь, что я могла экономить?
1: Вот. Они даже не думают о ремонте. Ага. Все. Винтажные вещи в таких случаях выглядят, как они заявляют, это арт-объект. Угу. Мы дизайнерски так мыслим. Отмечается, что этот тренд уже держится прям целый год, и вот эти торшеры и абажуры времен СССР, ну, действительно, сейчас очень популярны и стоят, кстати, немало денег, потому что их найти, а еще и потом выкупить какой-то очень такой редкий либо красивый, действительно, очень затратно. Преимуществом этой моды является дешевизна всего остального, то есть не нужно там стены красить, ты просто повесил ковер, который можно найти, к примеру, на даче. Вот, ковер стоит очень дешево, кстати, вот, к примеру, его точно можно приобрести.
2: Но это пока.
1: Старый.
2: Подожди, ну, это не старый, это винтажный. Видишь? Все. Ты уже посыпался. Так ты корову не продашь.
1: А винтажный стоит, конечно же, винтажно.
2: Да-да-да.
1: А не старый. В общем, говорят о том, что можно практически в 2.5 раза сэкономить. Вот, если сделать обычный ремонт и вот такой бабушкин интерьер.
2: Можно в 10 раз сэкономить, если ремонт вообще не делать. Вот тебе лайфхак. Запоминай и пользуйся. Но вообще я считаю, что если нравится, если откликается этот стиль, то почему бы и да? Ведь я не согласна, что вот эти ковры, например, да, там это что-то такое ужасное. Ну, кому-то подходит.
1: Честно, я не понимал, зачем на стене ковер.
2: Тепленько,
1: вот.
2: Наверное.
1: Для чего? Ну, фотографии, наверное, у многих есть у кого-то с детства, когда мы действительно фотографировались. Вот, ну, это фотозона. Давай так, это была фотозона.
2: Конечно.
1: Все, вот, просто на белой стене нет, а вот на ковре это было здорово.
2: Можно было прислониться даже и как-то вот, ну, хорошенько себя чувствовать, никакая тебе не... не холодная стена, не страшна.
1: Угу.
2: Вот, что еще там из такого антуража можно вспомнить?
1: Линолеум.
2: А, да.
1: Да, на кухне. Вот этот вот в виде паркета. Выглядело вот так, замечательно.
2: Это тоже арт-объект.
1: А вот это вот пластиковая скатерть, вот тоже на кухонном, на столе. Ух ты!
2: Да,
1: здорово.
2: Красиво. А и самое главное, практично, на самом деле. Так что не отказывайте себе в том, что вам очень сильно нравится. Мы же уже сегодня с Вероникой обсудили, да, что свои желания не надо сдерживать. Их надо выпускать и выгуливать. И если вот ваша душа летит туда, в этот винтаж, то делайте это смело и уверенно.
1: Ну и бабушке с дедушкой дачу разгрузить тоже полезно.
2: Это вообще отдельное счастье. Спасибо, внучок!

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Ох уж эти ноты! Я не знаю, конечно, как правильно называется, но по сути это горловое пение, да?
3: Да.
2: Круто! Прям до мурашек. Немножко нас вернули в какое-то такое состояние, когда шаманы, да, магия царит.
3: Где-то тайга какая-то, не знаю, на дальнем очень севере, скорее всего.
2: Ну, возможно. В общем, красиво, конечно. Хамай, Айола. Прозвучали в эфире русского радио Кипр. А мы знаете, куда с вами отправимся? А мы отправимся в новое государство. Да. Да, так. Вот там вообще еще редко.
3: Границы открыты. Можно уже.
2: Да, смотри, парень рассказал на просторах интернета, как придумал AI государство. Я серьезно, в котором президент нейросеть.
3: Ага, ясно.
2: Тысячи людей уже подали заявки на гражданство. Ну, видимо, там быстрее.
3: Скорее всего.
2: Принципы функционирования следующие. Всю работу чиновников выполняют нейросети. Это обязательно. Ну, там, разумеется, как они обучались. Это Махатма Ганди, Марк Аврелий. Ну, то есть великие умы человечества. Само государство якобы находится рядом с Филиппинами.
3: То есть есть территория прям, да? Ну, вот, земля у этого государства.
2: Странно, что... Ну, виртуально там вообще все есть. Можно себя не ограничивать.
3: Понятно, цивилизация.
2: Да. Совет принимает все решения по политическому строю. Он там есть, да. Законам. Инфраструктура тоже имеется, пожалуйста. Вот. Ну и этот молодой человек сообщает, что идет набор сотрудников, которые будут беспрекословно выполнять любые приказы нейросетей.
3: А, вот так.
2: Да.
3: Получается, электронные рабы вот эти.
2: Ну нет, получается, рабы человеческие, президент нейросеть. Он же AI, он же государь.
3: Этот парень, кто мне интересно? Он
2: создатель. Он создатель. Тут же все понятно.
3: Вот.
2: Он все это придумал, и он говорит, вот, пожалуйста, я набираю, вот, служить будете не мне.
3: Вот там президенту. Так, а какие-то привилегии там этой страны есть? Там что-то
2: Нет,
3: пока ничего не рассказали,
2: ты
3: да?
2: Как бы там вот вообще непонятно, все ли хорошо у этого парня. Но, видимо, ему очень интересно и весело, занимается активненько. Самое интересное, что люди стали откликаться, говорят, да, нам как бы очень даже любопытно, как вы там живете, что вы там делаете.
3: Интересно, да, что требуется для того, чтобы получить гражданство?
2: Ты знаешь, я вчера видела еще одну новость, ну, где-то там, конечно, есть просто вброс, но в целом философия интересная. Мол, через несколько лет, а именно к 30-му году, мужчины будут предпочитать заводить отношения с AI-девушками, потому что в случае развода она не заберет у тебя 50%.
3: Так.
2: Ну, соответственно, никаких гормонов, никаких вот этих вот переживаний, не надо решать ничьи проблемы. И, ну, с AI очень просто, ну, подписку оформил, да и все. А с девушкой оформить подписку, это, ну, как бы... Затратное дело, скажем.
3: И теперь понятно, где она будет жить. Она будет где-то там в государстве со своей тещей. Тоже вот этой AI находится именно там.
2: Совершенно верно.
3: Где-то там возле Филиппин. Знаешь, вот тут получается, государство открывают, где люди могут стать жителями. А в Китае роботам начали паспорт выдавать.
2: А-а-а.
3: Вот, прям настоящий. Настолько стало уж много этой вот робототехники, что теперь прям заводят настоящий паспорт, который будет идентифицировать этого робота. И причем даже в системе будет полностью все о нем.
2: Слушай,
3: вот
2: ну
3: так.
2: Ничего удивительного, у кофемашины тоже есть их паспорт.
3: Ну да.
2: У микроволновка тоже есть...
3: А здесь намек на личность.
2: Ага.
3: И на личность, которую ты должен будешь заплатить за это.
2: Номер, выпуск, ну конечно, да, там как устроено, что надо вкручивать, что не надо, там спецификации, да, возможность апгрейда. Ну у каждого, у стиральной машины тоже есть их паспорт, ну так-то на секундочку, что мы удивляемся. Ну, в общем, ребят, мы отправляемся, значит, в это государство. Мне вот любопытно посмотреть, что там, как там они работают, может, надо помочь.
3: Язык сдавать надо.
2: Вот тут, кстати, непонятно. К сожалению,
3: разберемся.
2: Информации ноль, но я считаю, что договоримся. Все можно обсудить. А пока мы заняты покорением новых интересных форматов жизни, друзья, мы спешим с вами попрощаться. Прямо по курсу Костя Столяров и самые-самые актуальные новости к этому часу. А уже днем появится Ян Соболева.
3: Не пропустите сигнал гаджета Мани. Напомню, что мы разыгрываем весь май iPad от медиагруппы «Русская волна».
2: Может быть, и вам достанется. Поэтому слушайте Яночку внимательно с часу до трех. Дневное шоу «Днем обо всем». А мы на этом с вами что сделаем? Правильно, сейчас возьмем и прокричимся.
3: Калимарушка!

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Родительское собрание напоминает сборище секты. Все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Снижение кипрского турпотока по итогам года может достичь 15%. Похищенного в Лимассоле ребенка передали социальным службам Северного Кипра. Кипрский документальный фильм получил награду в Каннах. Теперь подробнее. В 2025 году наш остров впервые принял более 4,5 миллиона туристов, однако текущий сезон может завершиться снижением на 10-15%. Такой прогноз дал президент Кипрской ассоциации турагентов Харис Папахараламбус. По его словам, апрель был слабее марта, падение составило до 40% по сравнению с прошлым годом. В марте снижение турпотока превысило 30%. Более стабильная ситуация, по оценке Папахараламбуса, вернется только к осени. Подробности на сайте «Лента Кипра». Двухлетний мальчик, которого отец похитил в Лимассоле и вывез на оккупированные территории, сейчас находится под опекой социальных служб непризнанной ТРСК. Возвращение ребенка матери и гражданки Великобритании теперь зависит от переговоров через двухобщинный технический комитет по преступности. При этом отца мальчика на севере Кипра обвиняют не в похищении, а в незаконном пересечении военной зоны. Документальный фильм кипрского производства «Trekking the Cyprus Tigers» режиссера Андреаса Кириаку получил награду на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как гонконгские боевики 1980-х годов, включая фильмы с Джеки Чаном, попадали в Европу через видеосалоны. Совместный проект Кипра и Хорватии рассказывает об эпохе, когда кинорынок контролировался не кинотеатрами и не онлайн-платформами, как сейчас, а небольшими видеозалами. В официальной программе Каннского кинофестиваля также показали короткометражный фильм «Свободу Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» кипрского режиссера Александра Матфео. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Вероятность осадков 10%. Завтра она увеличится до 40%. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 24 градусов. В Никосии будет плюс 28, а в Тродосе до плюс 21. Морская вода на кипрских пляжах

местами прогрелось также до плюс 21 градуса. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Жозе Мауриньо согласовал контракт с испанским Реал Мадридом и возглавит команду со следующего сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X. По его данным, соглашение рассчитано на 2 года. Подписание документов планируется в ближайшие дни. Сам Мауриньо прибудет в Мадрид после того, как Реал проведет заключительный матч в сезоне 23 мая против Атлетико из Бильбао. На этом посту Мауриньо сменит Альваро Арбело. Первая ракетка мира Яник Синнер в 6-й раз подряд стал победителем турнира серии «Мастерс». В финале в Риме итальянец обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6-4, 6-4. Синнер стал 2-м после Новака Джоковича, собравшим золотой карьерный «Мастерс». Победил на всех 9 турнирах серии минимум 1 раз. Теперь на счету итальянца 29 титулов ATP в одиночном разряде. Антуан Гризман провел последнюю домашнюю игру в составе «Атлетико». Матч с «Жироной» закончился для мадридцев победой 1-0. В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской главной футбольной лиги «Орландо Сити». Контракт вступает в силу в июле и будет действовать до конца сезона 2027-28. Гризман сожалеет, что не смог принести «Атлетико» чемпионский титул или Кубок Лиги Чемпионов. «Я сохраню вашу любовь до конца жизни», — его слова приводит издание «АС».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
4: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
2: Говорят, его видели на набережной.
5: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
6: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
6: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
6: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
7: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Большие деньги портят человека, а маленькие просто уродуют.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: А знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее мыть потом не надо.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: в ритме любимой музыки.
1: И не только. Всем доброго дня, отличного настроения и прекрасного путешествия по волне 99FM. Каждому городу отдельный привет с объятиями и пожеланием того, чтобы неделя стартовала очень классно. Мы стараемся тоже внести лепту и свой вклад в этот процесс. Когда вы на позитиве, то и дела складываются гораздо эффективнее. С вами здесь до 3 часов дня, Ян Соболева. И сегодня у нас значится день парусов на горизонте. Что бы это ни значило, а я интерпретировала как все-таки намек на творчество. А есть ли у творчества физический след в мозге? И можно ли его измерить? Современные исследования все увереннее говорят «да, можно». Вот и работы нейронауки за 2025-2026 годы показывают, что у людей, регулярно занимающихся искусством, меняется функциональная

связанность мозга. А именно, между зонами, отвечающими за ассоциативное мышление, память и планирование. Но, проще говоря, мозг начинает быстрее связывать разрозненные идеи в новые комбинации. И в ряде исследований с использованием МРТ отмечается усиление взаимодействия между лобными отделами и так называемой сетью пассивного режима работы мозга, которая как раз отвечает за воображение и внутренние образы. Иными словами, творчество – это не только производство, но и восприятие. Там мозг зрителя частично повторяет путь художника, поэтому искусство может не просто вызывать эмоции, а временно перестраивать способ вашего мышления. Ну и, конечно, главный вывод исследований последних лет – креативность – это не редкий талант, а изменяемая нейронная система. Ее можно развивать через практику и опыт взаимодействия с искусством, поэтому пусть арта в вашей жизни будет как можно больше. Ну а если прямо сейчас не можете рассмотреть какой-то шедевр или послушать классику, то давайте мы с вами к классике поп-музыки обратимся. Иванушки International уже на сцене и открывают этот час. «Беги», говорят, «беги в сторону кухни».

0: мире в одном радиоэфире.
1: Действительно, мы умудряемся все с вами учесть. И я напомню, что стол заказов активен тогда, когда у нас в эфире шоу, а именно утром с 7 до 10 и в обед с часа до 3. Поэтому, если вы хотите заранее, чтобы точно успеть и не пропустить, то можно воспользоваться опцией «Закажи друга» на нашем сайте russianradio.cy. Ну, а если прямо сейчас вас осенило, что кто-то еще не поздравлен, либо с нашей помощью именно не подсвечен этот день, то обязательно присылайте на 49-105-7. Указываем имя, контактный местный телефон именинника, желательно ваши персональные ему пожелания, хотя и это можете делегировать нам, мы всегда соберем красивые слова в ваши эмоции и наоборот. Ну а что касается текущей секунды, то неплохо бы нам обратить внимание на то, что вообще-то началась очень интересная неделя. Во-первых, неделя иллюзий, эмоциональных качелек, всяких инсайтов и, конечно же, многозадачности. В целом, вы скажете, ну, примерно из недели в неделю все похожее, все примерно такое, но нет. Сегодня, например, во вторник эмоциональная уязвимость очень яркая, а все потому, что Венера переходит в знак Рака. А там еще Марс в Тельце и прочие эквилибры планет. Ну, чего не стоит делать, так это обижаться, закрываться, требовать внимания от близких, им тоже сейчас так себе, и накручивать себя не стоит. А вот что делать, это держать эмоциональные границы, заниматься бытовыми вопросами и делать маленькие, но важные шаги. И вот тут, мне кажется, очень вовремя наша традиционная рубрика, поэтому давайте-ка обратимся к ней.
0: Карта для старта.
1: Из колоды «Внутренний ребенок» я каждый день по будням вытягиваю одну карту, для того, чтобы позже вы ее могли рассмотреть в нашем Инстаграм, в сторис. Под специальной плашкой, да, вы находите карты дня и наш логотип дневного шоу, а затем вникаете в детали, тем более, что там можно увеличить и рассмотреть подробнее. Ну вот сегодня мы, наверное, с учетом тенденции дня зададим вопрос, а где искать ресурс, да? Нормально откликается? Поехали! Тяну сегодня левой рукой. Ё-моё! Друзья мои, простите, я сейчас очень по-бытовому отреагировала, но карта, которая мне сейчас в руки попала, такое себе. Значит, ну, во-первых, сразу говорю, давайте не обращать внимания на новостную повестку, а просто попробуем пойти другим путем. Значит, что здесь у нас в кадре? Я предполагаю, что это НЛО. Ну, то есть какие-то непонятные из других планет существа. Огромное нечто в середине зеленого яркого цвета с зубками. Что-то там внутри, как будто бы, может быть, язык большой, а может быть, мелкие какие-то человечки вот эти вот инопланетные. Значит, летающие жучки и несколько таких же маленьких одноглазых существ в виде, по форме, наверное, яйцо больше напоминают. А их 2, 4, 6, 8, 10, 11 в кадре. А это к чему? Наверное, нужно найти 11 необычных способов добирать ресурс. Да, согласна, что это, наверное, многовато. Ну, давайте хотя бы поищем один. Ну, например, всегда для того, чтобы накопить силы, вы высыпались или выпивали чашку кофе. Сейчас надо пересмотреть хотя бы название напитка другое. Мачу там, или хотя бы сменить американо на латте. А может быть, заменить стаканом воды. Не поспать, потому что днем этого нельзя сделать, а раньше лечь. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, что у вас будут и свои идеи. Вообще, картинка футуристическая и очень позитивная. У меня вызвала улыбку, поэтому отправляю вас в наш Инстаграм, в сторис. Ищите. Ну, а если будут идеи, захотите поделиться, о чем это вам, то пишите 49-105-7.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
2: Безобидно, я пока молчу. А я так хочу в запасе жить, чтоб

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес. Признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона «Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
7: Если сотрудник ЗАГСа вам не улыбается, скорее всего, это какой-то развод.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Друзья мои, у каждого он может быть свой, есть именинники, возможно, те, которые живут где-то далеко или сейчас путешествуют, поэтому всегда можно воспользоваться нашим чатом 49-105-7, как сейчас и поступил некий аноним. Дорогая Инна, есть система инь и ян, которую мы с тобой много лет интерпретируем по-своему. Пусть твои кондитерские изделия продолжают радовать клиентов, а твое сердечко бесперебойно бьется от счастья. Подруга не только по РК, но и по зову души. С днем рождения, Инна! Русское радио Кипр присоединяется. И я надеюсь, что сегодня у вас появится еще несколько свежих тостов, тем более, что есть что отметить вдогонку. Пионер всем пример, говорят, да? Точнее, говорили раньше. У кого до сих пор хранятся алые галстуки, значки и теплые воспоминания? Пишите, делитесь, отмечаете до сих пор? Сегодня еще день русской печки. Да, еда из печи кажется особенно домашней и полезной, правда же? И в этом, кстати, есть логика. При запекании продукты готовятся без постоянного погружения в масло, как при жарке, например. Поэтому, конечно же, содержит меньше лишнего жира и калорий. А тепло распределяется равномерно, пища медленно пропекается изнутри. А еще на печке тепло и уютно, и котик рядом где-то мурлычет. 52 года сегодня исполняется кубику Рубика. Да, родился он в Венгрии, его создатель – архитектор и преподаватель дизайна Эрно Рубик. Изначально он вовсе не думал про головоломку, он просто пытался создать наглядную модель, которая помогала бы студентам понять трехмерную геометрию и движение объектов в пространстве. И вот он собрал прототип из деревянных блоков. Они могли вращаться вокруг осей, но при этом не разрушали общую форму куба. Первое время это изобретение называлось «магический куб». Сегодня еще Международный день динозавров и День детских общественных объединений. Можете порычать со своими отпрысками сегодня. Молодому празднику День честной игры всего один год, но он напоминает о том, что спорт – это не только результат, но и путь к нему. Честная борьба, уважение к правилам и сопернику так же важны, как медали и рекорды. Но обратимся к опыту других стран. В Китае сегодня День туризма, а в Польше – День добрых дел. 440 лет! Самаре. Друзья мои, кто оттуда, поздравляем с юбилеем города. Ну и именины, как обычно, по традиции, у Дионисия, Дениса, Ивана и Василия сегодня сплошные мужчины, а мужчины любят часы, а счастливые часов не наблюдают, но мы бдим и смотрим, да? Вот прямо сейчас давайте-ка и сверим. Всех с днем рождения, с именинами, со всеми поводами, которые у вас есть личные, о которых мы вдруг не знаем. Самое главное, что часы напоминают, жизнь идет вперед. Мы не властны управлять временем, но мы можем за ним следя выстраивать свою жизнь грамотно.
1: На Кипре 13:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: У каждой истории есть год спустя, а у нас наша история уже 20 лет. 20 лет мы с вами вместе и праздновать будем целый год. Что касается гаджетомании, уже вопросики летят, пожалуйста, в следующем часе. А он уже через 15 минут начнет свой старт сразу после новостей от Кости Столярова. Ну а в эту минуту у меня для вас новость. Как же нам, жителям острова кошек, пропустить такое? Появился сайт, где можно покормить чужую кошку и получить от этого много удовольствия. А его уже называют таким особым местом для любителей пушистых. Механика очень простая. Вот смотрите, зрители нажимают кнопку «Покормить». Кормушка выдает порцию еды, а люди в чате коллективно не только наблюдают за тем, как котик с удовольствием ест, но и обсуждают нового стримера. Как вам идея? Бесконечно перекармливать животных тоже не получится, если у вас сразу возникает вопрос, а не перекормят ли? Нет, у системы есть ограничения. Пока кошки ждут следующую порцию, на сайте играет радио, чтобы аудитория не скучала. Автор проекта в основном подключает к платформе котов из приютов и спасательных центров, но можно отправить заявку и на своего питомца и немножечко потешить своего внутреннего нарциссика. Что касается добрых дел здесь у нас на Кипре, не виртуальных, не развлекательных, а реальных, то мы приглашаем вас отметить наше 20-летие следующим образом. У нас тут в офисе на самом -2 нулевом этаже кошечка принесла котяток. Очень классных, милых, хороших. Мы со своей стороны уже все сделали, чтобы они выжили и чувствовали себя комфортно. Но им нужно найти хозяев и дома, поэтому если у вас откликается, или вы знаете людей, которые в поисках котят, а может живете здесь, ну, чтобы далеко не ездить, не ходить, обязательно напишите нам свой отклик на 49-105-7. Наш офис-менеджер с вами свяжется и все детали обсудим. Когда забрать, что нужно сделать, абсолютно безвозмездно, безусловно. Просто хочется, чтобы у котиков был дом. Если вам сердечко шепчет, что да, это по нашей части, то прямо сейчас можно это сделать. 49-105-7.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Как чуден мир. Одна традиция добавляет людям радости, другая является головной болью для работников города. Я в итальянском фонтане Треви. Туристы ежегодно бросают в воду около 1,5 миллиона евро. Мелочью, да. Уборка проводится несколько раз в неделю. Монеты собираются одна, потом их сушат, сортируют и, конечно, передают куда? Правильно, в благотворительный фонд для помощи бездомным и малоимущим семьям. Власти регулируют поток туристов у памятника, чтобы снизить нагрузку на одну из самых популярных достопримечательностей Рима. Ну, а мы ближе к телу, как говорится. Что у нас-то в новостной повестке Кипра? Об этом Константин Столяров сообщит через несколько минут. Кипрский документальный фильм и награда в Каннах, детские сады Ларнаки, Фамагусты и бесплатные завтраки, а также Лимассольское заброшенное кафе станет символом зеленого будущего. Все это и не только погода, и туда-сюда, все хорошее, все это у моего коллеги Кости. Ну, а далее, конечно же, будут и новости спорта от Павла Третьякова, это уже следующий час, и долгожданная гаджетомания. Я напомню, что вам достаточно по сигналу, как только слышите первые позывные, опередить всех, кто претендует. Но условие, если вы уже участвовали и номерок вам присвоен, то, пожалуйста, не бередите душу нашему студийному телефону. Оставим все по-честному для каждого, чтобы попробовали те, кто никогда или давно, или еще ни разу в гаджетомании не участвовал. Всем удачи и жду в часе следующем.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный

0: еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и, в лучшем случае, однократная виза под четкие даты.
0: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: на русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
1: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипрский документальный фильм получил награду в Каннах. В детских садах острова стартует программа бесплатных завтраков. В Лимассоле создают умный инфопоинт. Заброшенное кафе станет символом зеленого будущего. Теперь подробнее. Документальный фильм кипрского производства «Tracking the Cyprus Tigers» режиссера Андреаса Кириаку получил награду на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как гонконгские боевики 80-х годов прошлого века, включая фильмы с Джеки Чаном, попадали в Европу через видеосалоны. В официальной программе Каннского кинофестиваля также показали короткометражный фильм «Свободу Элайзи» или заметки об анатомическом несовершенстве кипрского режиссера Александра Матфеу. Президент страны Никос Христодулидис объявил о старте программы «Завтрак для всех». С июня текущего года в государственных детских садах округов Ларнаки и Фамагусты платное питание получит 3900 детей дошкольного возраста. Это пилотная часть программы. Вскоре завтраками планируется обеспечить все детские сады и школы во всех округах Кипра. Одна из целей плана – привить жителям страны правильные пищевые привычки с самого детства. Муниципалитет Лимассола объявил о трансформации бывшего кафе на мосту у старого стадиона ГСИО. Оно превратится в цифровую точку информирования о переходе города к климатической нейтральности. Акцент будет сделан на технологиях и интерактивности. В кафе планируется установить большие видеостены, системы дополненной реальности, интерактивные экраны и оборудование для голограмм. Центральным элементом станет координационный центр данных, где в режиме реального времени будут отображаться показатели энергопотребления, выбросов и транспорта. Дополнит картину небольшая метеостанция с непрерывным мониторингом качества воздуха. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Второй час нашего с вами разъезда по волнам. 99 FM здесь, на русском радио Кипр, Яна Соболева. До 15 жду все ваши явки, пароли. Да, не пропустите гаджетоманию, а также можно еще успеть поздравить в столе заказов кого-либо с чем-либо. 49-105-7 пишите, не забывайте подписываться. Ну, а сегодня еще значится такой интересный библейский праздник, как День памяти праведного Иова Многострадального. Если не читали или никак не соприкасались, может быть, мультфильм смотрели или фильм, обязательно посмотрите, это про смирение. И вот тут возникает вопрос, а готовы ли мы смиряться со всем, что идет в рамках нашей реальности? И тут, конечно, вопросики, вопросики, еще раз они. В Китае создали кибер-азиатку с каре и очень реалистичный мир. Стартап представил обновленных гуманоидных роботов благодаря усовершенствованной силиконовой коже и продвинутому ИИ. Они демонстрируют естественную мимику, как у человека. Моргают, двигают глазами, синхронно шевелят губами во время речи. И артикуляция совпадает со словами. И с каждым обновлением роботы все больше напоминают настоящих людей. И, конечно же, сегодня мы чаще будем слышать в связи с такими новостями вопрос, а что будет, когда рядом с человеком появятся роботы, гуманоиды, машины, которые умеют ходить, разговаривать, выполнять работу и все больше напоминают нас самих? Если вы таким вопросом задаетесь и у вас есть какие-то умозаключения, делитесь. 49-105-7, мы открыты к любому диалогу. Но давайте об экспертах. Они говорят, что главный страх вовсе не сценарий из какого-то фантастического фильма. Речь идет о более реальных вещах, например, массовой замене людей на роботизированный труд, но в частности логистика, заводы, обслуживание, уход за пожилыми, больными. Другой риск – концентрация власти, а также отдельно обсуждают психологический аспект. Люди начинают эмоционально привязываться к машинам, а граница между человеком и ИИ становится все менее заметной. При этом инженеры успокаивают, напоминают, что современные гуманоиды все еще далеки от идеала. Они нестабильны, очень дорогие и пока плохо ориентируются в реальном мире. Но технологии ведь развиваются, и настолько быстро, что того гляди, рядышком со мной раз и появится какой-нибудь робот-гуманоид тут на работе, да, напротив сядет и скажет, давай вести вместе. Не знаю, у меня сразу мурашки по телу. Мне все-таки как-то привычно с живыми коллегами, теми, вот, которые из крови и плоти. И, кстати, один из таких появится очень скоро. Откроет в этом часе спортивный блок новостей Паш Третьяков. Ну, а прямо сейчас живая, настоящая Наташа Бедингфилд открывает с музыкальной точки зрения этот час. Поэтому давайте потанцуем, подышим и не будем думать о том, чему еще не время.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль покинет клуб. Контракт с капитаном подходит к концу этим летом. «Реал» желает Дани и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни, говорится в заявлении пресс-службы мадридцев на официальном сайте команды. Всего на счету Карвахаля 450 матчей в составе «Реала». Игроки НБА назвали команды, куда ни один баскетболист не хочет переходить. Анонимный опрос провело авторитетное американское издание «The Athletic». Лидером стал Мемфис Гризлис, 35% голосов игроков. Второй командой, в которую игроки не хотели бы переходить, стала Вашингтон Уизардс. Тройку замкнул клуб Сакраменто Кингс. «Честно говоря, я готов играть где угодно, но я бы сказал, что Мемфис – это место, где я не хотел бы жить», – заявил один из респондентов. Отмечу, Мемфис регулярно попадает в списки самых опасных городов США. А главная звезда местной команды Джа Морант неоднократно попадал в скандалы из-за инцидентов с оружием. Арис на 2 года продлил контракт с Велико Николичем. Полузащитник пришел в команду в 2023-м и в первом же матче помог выиграть Суперкубок Кипра. Всего он вышел 80 раз на поле и набрал 15 очков 7+8 по системе гол плюс пас. Арис желает Велико удачи и как можно меньше травм. До клуба 100 осталось всего 20 матчей за команду.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
3: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
6: Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Лазер Бьюти Центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Это он, замечательный трезвон. Да-да, наш сигнал, по которому нужно дозвониться, если вы планируете не просто отмечать и радоваться, но еще и что-то унести с собой от именинника. Я о нашей медиагруппе «Русской волне» 20 лет, и мы весь год разыгрываем разные подарки. iPhone 17 уже ушел в пафос. Кто-то сейчас попретендует на то, чтобы забрать iPad. Точнее, получить свой номерок и в финале побороться за главный приз. Я приветствую вас. Ку-ку.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Как вас зовут?
4: Настя.
1: Настя не ожидала. Я слышу по голосу. Так, сразу к вопросу о том, что мы должны делать, да? Можно брать помощь клуба, но ключевое обязательно нужно сказать, кто исполняет и какой трек. Ну, а если подпоете, Настя, то я поаплодирую вам стоя практически. Желаю удачи. Ну что, каков настрой? Кто там рядышком?
4: Мама.
1: Мама, как маму зовут? Кому будем слать привет?
4: Света.
1: Мама Света, ну что, тогда объединяемся, держим кулачки. То есть к кому, если что, припасть на плечо и сказать «помоги». Давайте попробуем. Готовность есть?
4: Да.
1: Ну что, отлично. Сейчас прозвучит завуалированный трек, который мы в этот раз, весенний розыгрыш, распределили по инструментальным всяческим делам. Да, и каждый раз у нас какой-то отдельный инструмент. Я желаю удачи, Настя. Все, поехали.
4: Поехали.

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
1: Ну что, город какой Настя представляет вместе с мамой? За какой город?
2: Лимассол.
1: Так, ну что, там есть идеи, девочки?
2: Блин, ну,
1: я понимаю, есть такая буква в алфавите, но не в этой песне. Но я всегда предлагаю хоть что-то доназывать. Иногда получается угадать. Ну, вдруг.
2: Артиста же можно сказать просто.
1: Можно артиста, но нет, и трек тоже нужно. Ну, начнем с артиста.
2: Давайте, не знаю, Анна Асти.
1: Анна Асти, ну, потому что саксофон, наверное, да?
2: Да.
1: Настя, Света, Лимассол, мы немножко грустим, но, увы и ах, такое бывает. Будут кому-то приветы или сразу отдаем эстафету следующему?
2: Сразу давайте.
1: Ой, ну какая бодрость. Настя, спасибо за участие. Поздравляю с тем, что дозвонились. Это значит, говорит о том, что да, возможно заполучить когда-то приз. Ну что, у меня есть сейчас жажда просто поймать следующий звонок, но перед этим я должна посмотреть, насколько свободна линия. Она просто горит красным. Ну, давайте попробуем. Сейчас на 49-105.7 есть звонок. Попробую перевести и посмотрим, есть ли там человек. Обычно, когда вот такой ажиотаж, не всегда срастается. Ну что, кто составит конкуренцию? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Виталий.
1: Виталий, ну я так полагаю, что вы не частый гость у нас. У нас вообще мужчины это на вес золота. Или все-таки есть опыт?
3: О, есть опыт.
1: Хорошо, ну, надеюсь, не в гаджетомании, потому что есть правила. Второй раз не участвуем?
3: Нет.
1: Отлично.
3: Нет.
1: Есть у вас группа поддержки рядом?
3: Есть.
1: Кто
3: мои
1: это?
3: Родные.
1: Как зовут?
3: Дочь Ксения.
1: Ну что, дочь Ксения, активизируемся, да? Вы уже один раз прослушали, спасибо Насте и Свете, но вот им не повезло, посмотрим, что будет сейчас у вас.

0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Виталий, у меня уже был один в дневном шоу заезд, когда с шестого, по-моему, раза люди только догадались. Но я надеюсь, что вы сейчас этот ящик Пандоры откроете. Есть ли идеи, Ксения? Виталий?
2: Есть идея, может быть, Джонни?
1: О, какая интересная идея, но... Увы, ах, и не Джонни вовсе. Ну что, друзья мои, тогда нам требуется благодарность, во-первых, Виталию и Ксении. Вы молодцы, но кому-то вы точно постелили сейчас солому. Мы посмотрим, давайте в третий раз, позволяют мне правила, но я просто не знаю, как быть и как на это все реагировать. Что у нас с вами, повторение, что ли, да? Мать учения, как говорится. Ну, посмотрим, кому-нибудь сейчас, возможно, повезет. Возможно, нет. Давайте-ка прервемся на новинку, потому что я полагаю, что нашей линии нужно немножечко отдохнуть. Я напомню, прямо сейчас гаджетомания, наш весенний розыгрыш, где на кону стоит iPad. Кто-кто будет рад? Звоните 49-105-7. Русская.

0: гаджетомания на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes! На 4 девятки 105,7 летят возгласы и междометия. Да что ж так сложно, говорят. Ну вот пошел звонок. Ну да, легких путей никто не обещал, просто кому, так сказать, как повезет. Ну что, лакост-то кому-то должен принести удачу, да, так вот, черри-черри-леди, улыбка. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, как вас зовут?
2: Меня зовут Женя.
1: Жень, уповаем на то, что с третьей попытки, уже прослушав, у вас такие преференции, какой-то город поаплодирует. Итак, какой город представляете?
2: Я из Никосии.
1: О, столица! Кстати, у нас были попытки столичных девчонок и парней поучаствовать и выиграть, но не увенчалось успехом. Поэтому, Жень, у вас, мне кажется, сейчас поддержка всего центрального города.
2: Постараюсь.
1: Ну что, я полагаю, что повторять уже не имеет смысла. Самое главное — назвать исполнителя и трек, подпеть — это вообще в идеале. Поехали! Послушаем сначала. Ох, этот саксофон.
0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: У нас никогда не стоит задача топить, но и вытягивать, как Мюнхгаузена, мы тоже не можем, поэтому смотрите, мы еще раз прослушали. Жень, группа поддержки наверняка есть, хотя бы виртуальная, но кто-то же держит за вас кулаки. Ну, какие идеи?
2: Может быть, Монатик?
1: Так, точно? Вот сейчас такая ситуация, когда есть возможность помощь клуба взять... На всякий случай говорю, да. Ну, если нет, так нет, освободим линию. Ну, что? Есть идеи?
2: Может, мод?
1: Так, мод и монатик, все на М. И все на М мимо. Женечка, мне очень жаль, но я желаю вам отличного настроения. Моя задача — словить еще один звонок, и мне кажется, у меня получится. И есть подозрение, что это тот самый человек, который очень хочет попасть в эфир. Ну-ка, проверим, хочет-хочет или нет. Алло. А вот линия начинает перегружаться, вот эта вся история. Сейчас посмотрим, давайте-ка еще разок. 4 девятки, 105,7, у вас есть великие шансы. Уже, мне кажется, даже и ставить не нужно трек. И так все понятно, давайте посмотрим, кто здесь, есть ли... Алло, ку-ку, привет-привет.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Вы на громкой связи, я так полагаю. Будет не очень хорошо слышно, поэтому рекомендую все-таки перейти со мной на обычную. Как вас зовут?
3: Меня зовут Роберт.
1: Роберт, какая прелесть. Роберт, сколько вам лет?
3: Мне 11.
1: Так, Роберт, вы наш постоянный слушатель?
3: Да.
1: Кто рядышком сейчас? Явно вы не за рулем.
3: Мой папа и моя сестра младшая.
1: О, ну это вообще такая команда, что сейчас должно все прекрасно получиться. Итак, я ставлю вопрос. Ваша задача — скооперироваться, настроиться и сориентироваться. Ну уже четвертый раз слушать будем.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Да, действительно, забаву представляет медиагруппа «Русская волна», и у нас сейчас есть уникальная возможность все-таки, чтобы Роберт разгадал, кто здесь чего творит в эфире и не дает всем покоя. Я более того вам скажу, что у нас будет очень чудесная история, когда все услышат, а я надеюсь, что Роберт поможет и его семья. Ну, давайте, ваши варианты.
2: Можно взять помощь клуба?
1: Конечно, ее нужно было взять, я тянула время как могла. Ну, что говорят папа и сестра? На что намекают? Можно не шептать.
3: Вы хотите взять помощь клуба? У нас есть возможность.
1: Нет, помощь клуба – это вы.
3: Помощь клуба – это
1: вы. Совершенно верно. Поэтому давайте пальцем в небо. Как вас зовут?
3: Меня зовут Ренат.
1: Ренат. Ну, давайте, Роберт, Ренат. Ну, давайте пронзим этот эфир. И все-таки ваша версия?
3: А можно вопрос? Это русскоязычный исполнитель.
1: Ой, ну давайте же, давайте будем давить на ведущего. Ну вообще, да. Сужаем поиски. Давайте, ребятки, давайте, там линия просто уже горит.
3: Чего Егор Крид? Ну говори, мы думаем, это Егор Крид.
1: Эх! Егорка не помог Роберту, не помог папе Роберта. Ну что, давайте финальная история и будем закругляться, потому что все-таки нет возможности у меня весь эфир разыгрывать. И это будет, конечно, прецедент. И в нашей игре такое впервые будет, но я надеюсь, что вот он, спаситель. Привет!
4: Алло.
1: Здрасте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Лена. Елена.
1: Лен, ну вы сегодня просто уже должны были отгадать на все возможные вариации. И мимо, и попали. Ну, в общем, там вас кто-то поддерживает. Я знаю, потому что слышу. Скажите, пожалуйста, какой город представляете?
4: Лимассол.
1: Лимассол, ну что, пробуем, да? Слушаем еще разок.

0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Сегодня всем снится будет вот это оформление гаджетомании, но, Елена, очень хочу, чтобы вам приснился и визуализировался тот наш приз, за который, собственно, такая нетихая борьба. Ну что, варианты?
2: Ну, я попробую. Может быть, это мод?
1: Так был же уже мод, ну что ж такое? Друзья мои, ну все, на сегодня, Лен, вам привет большой. Вот такое иногда случается. Передаю эстафету завтрашнему дню и своим коллегам русским перцам. Да, такое иногда бывает. Но все-таки нам же 20 лет, и случаются иногда истории. Давайте все-таки прослушаем, и сейчас все города выдохнут, но будут бить себе по лбу те, кто дозванивались. Ну как же я не догадался?

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Ну что, господа и дамы, кусаете локотки? Да, это сибиряки, а сегодня еще и 32-летие авиакомпании «Сибирь» и «Кузбасс-разрез-уголь» 62-летие отмечают. Это все совпадение случайное, но сегодня сибирский дух никто не смог раскусить. Ну, такое тоже бывает. Комната культуры, вам огромный привет, Женя, обнимашки. Ну что, мои земляки смогли хакнуть систему, да, такое бывает. И сегодня должен был уйти в народ номер 11, значит, завтра поборетесь за него. У русских перцев не пропустите. Они все-таки вдвоем, наверное, какая-то синергия есть. А я вот здесь одинокий плющ стою. И никто не забрал iPad. Ну что, сегодня так, а завтра все получится. Я напомню, единожды можно участвовать, поэтому если у вас большая семья, ну, каждый член семьи имеет полное право. Только после того, как кому-то присвоен номерок, вы уже не участвуете, поэтому внимательно читайте наши условия на сайте. Ну, а я, Ян Соболева, благодарю вас за этот час. Прощаюсь. До завтрашнего дня. Встретимся в 13:00. Всем пока.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Пойду отдохну на природе. Не все же ей на мне.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
6: Что слушает страна?
7: Любимая.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то… И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест сухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное – не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт – лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: 20 лет мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Нежный поцелуй сзади в шею. Ну, это очень интимная, трогательная вещь. Так почему люди в метро из-за него так психуют?
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Все звучит по-весеннему.
8: Русское радио.
9: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private-спа и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: В очереди к ясеню всем только спросить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: нательные камеры для полиции Кипра, запуск откладывается на год. Власти предупредили об опасности пептидных инъекций здоровья из интернета. Бесплатные завтраки для 3900 детей, новая программа в детсадах Ларны Киев-Амагусты. Далее подробности. Парламент Кипра единогласно принял закон о нательных камерах для полиции еще 27 марта, однако два месяца спустя тендер на закупку оборудования так и не объявлен. Закон призван одновременно защитить полицейских от ложных жалоб и граждан от превышения служебных полномочий. Однако реальное оснащение офицеров камерами сдвигается на следующий год. Сегодня стало известно,

похудения и набором мышечной массы не прошли клинических испытаний. На Кипре уже проводились конфискации таких товаров. Служба подчеркивает, что ни один из пептидных продуктов, рекламируемых в соцсетях, не одобрен на острове для заявленных целей. Сегодня президент Кипра Никос Христодулидис объявил о старте программы «Завтрак для всех». С июня в государственных детских садах двух округов острова бесплатное питание получат 3900 детей дошкольного возраста. На первом этапе, который стартует с 1 июня, план охватит только государственные детские сады округов Ларнаки и Фамагусты. На реализацию пилота выделено 1,5 миллиона евро. Основные средства предоставляет государство, но программа активно приглашает частных спонсоров и компаний. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: Это Додо.
4: Это вкус. Это цвет.
3: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
3: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
3: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: У работы есть три плюса. Пятница, зарплата и отпуск.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр начнет экспорт газа в Европу через Египет в 2028 году. В Лимассоле арестованы две квартиры экс-губернатора Челябинской области. Кипрский фильм о Джеки Чане получил награду в Каннах. Далее подробности. Сегодня президент Кипра Никос Христодулидис сообщил, что Совет министров утвердил план разработки месторождения Кронос и ключевые коммерческие соглашения. Цель – экспортировать первый объем кипрского природного газа в Европу в 2028 году через инфраструктуру Египта. Газ с Кроноса планируется транспортировать по подводному трубопроводу на существующие объекты Египта. Там его будут сжижать на заводе в Домиетте и отправлять на европейский рынок. Такой маршрут позволяет начать поставки без строительства собственного завода СПГ на Кипре. Подразделение по борьбе с отмыванием денег МОКАС полиции Кипра добилось в окружном суде Никосии ареста двух элитных объектов недвижимости в Лимассоле. Апартаменты связаны с бывшим губернатором Челябинской области России Михаилом Юревичем. Общая стоимость замороженного имущества составляет более 3 миллионов евро. Сам Юревич находится в международном розыске по подозрению в получении взяток на сумму свыше 3 миллионов евро.

Фильмы Джеки Чана попадали в Европу через видеосалоны 80-х. Кино – совместный проект Кипра и Хорватии. Среди участников фильма – гонконгский кинорежиссер и постановщик трюков Саму Хун, работавший над «Armor of God». Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17, и на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
5: Русское радио.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске нательные камеры для полиции Кипра. Запуск откладывается на год. Власти предупредили об опасности пептидных инъекций здоровья из интернета. Инвестиционный строительный бум в Ларнаке. Далее подробности. Парламент Кипра единогласно принял закон о нательных камерах для полиции еще 27 марта, однако два месяца спустя тендер на закупку оборудования так и не объявлен. Закон призван одновременно защитить полицейских от ложных жалоб и граждан от превышения служебных полномочий. Однако реальное оснащение офицеров камерами сдвигается на следующий год. Сегодня стало известно, что Министерство юстиции берет закупки в свои руки. Внутри ведомства создается единый тендерный отдел для полиции и пожарной службы. Вчера фармацевтическая служба Кипра предупредила о том, что большинство пептидных препаратов, которые продаются в интернете якобы для быстрого восстановления после травм, похудения и набора мышечной массы, не прошли клинических испытаний. На Кипре уже проводились конфискации таких товаров. Служба подчеркивает, что ни один из пептидных продуктов, рекламируемых в соцсетях, не одобрен на острове для заявленных целей. Ларнака переживает строительный бум, которого в ее истории еще не было. Ежемесячно в окружную администрацию города поступает свыше 700 заявок на строительство и перепланировку. Для сравнения, полтора года назад, до реформы местного самоуправления, их было менее 100 в месяц. Также Ларнака обретает собственные небоскребы. Два высотных здания уже строятся, разрешения на них были получены еще до реформы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до +17, на вершинах Троодоса около +

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Жозе Мауриньо согласовал контракт с испанским Реал Мадридом и возглавит команду со следующего сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X. По его данным, соглашение рассчитано на 2 года. Подписание документов планируется в ближайшие дни. Сам Мауриньо прибудет в Мадрид после того, как Реал проведет заключительный матч в сезоне 23 мая против Атлетико из Бильбао. На этом посту Мауриньо сменит Альваро Арбелоа. Первая ракетка мира Яник Синнер в 6-й раз подряд стал победителем турнира серии «Мастерс». В финале в Риме итальянец обыграл норвежца Каспера Руда со счетом 6-4, 6-4. Синнер стал 2-м после Новака Джоковича, собравшим золотой карьерный «Мастерс». Победил на всех 9 турнирах серии минимум 1 раз. Теперь на счету итальянца 29 титулов ATP в одиночном разряде. Антуан Гризман провел последнюю домашнюю игру в составе «Атлетико». Матч с «Жироной» закончился для мадридцев победой 1-0. В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской главной футбольной лиги «Орландо Сити». Контракт вступает в силу в июле и будет действовать до конца сезона 2027-28. Гризман сожалеет, что не смог принести «Атлетико» чемпионский титул или Кубок Лиги Чемпионов. «Я сохраню вашу любовь до конца жизни», — его слова приводит издание «АС».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Босс назначил меня своей правой рукой! Уже боюсь своих обязанностей.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Русское радио.
0: Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все звучит по-весеннему.
0: Русское радио
1: Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticket Box для зрителей старше 6 лет.
3: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
4: Наша жизнь – это постоянный выбор. Кому доверить свой безымянный палец, а кому средний?
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр начнет экспорт газа в Европу через Египет в 2028 году. В Лимассоле арестованы две квартиры экс-губернатора Челябинской области. Кипрский фильм о Джеки Чане получил награду в Каннах. Далее подробности. Сегодня президент Кипра Никос Христодулидис сообщил, что Совет министров утвердил план разработки месторождения Кронос и ключевые коммерческие соглашения. Цель – экспортировать первый объем кипрского природного газа в Европу в 2028 году через инфраструктуру Египта. Газ с Кроноса планируется транспортировать по подводному трубопроводу на существующие объекты Египта. Там его будут сжижать на заводе в Домиетте и отправлять на европейский рынок. Такой маршрут позволяет начать поставки без строительства собственного завода СПГ на Кипре. Подразделение по борьбе с отмыванием денег МОКАС полиции Кипра добилось в окружном суде Никосии ареста двух элитных объектов недвижимости в Лимассоле. Апартаменты связаны с бывшим губернатором Челябинской области России Михаилом Юревичем. Общая стоимость замороженного имущества составляет более 3 миллионов евро. Сам Юревич находится в международном розыске по подозрению в получении взяток на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Это около 35 миллионов евро. Это один из наиболее резонансных случаев скандала с золотыми паспортами Кипра. Документальный фильм кипрского производства «Trekking the Cyprus Tigers» режиссера Андреаса Кириаку получил награду на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как гонконгские боевики, включая фильмы Джеки Чана, попадали в Европу через видеосалоны 80-х. Кино – совместный проект Кипра и Хорватии. Среди участников фильма – гонконгский кинорежиссер и постановщик трюков Саму Хун, работавший над «Armor of God». Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17, и на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Laser Beauty Center Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. Yeah. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Говорят, его видели на набережной.
7: А кто-то в старом городе.
6: А некоторые успели сделать с ним селфи.
8: Он – Шавермагай. Он существует.
9: Следи за нашими соцсетями.
8: Шавермагай уже идет за тобой.
9: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
8: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
9: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
10: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Полуновой.
1: Пятое место.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
1: Четвертое место. Третье место.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то. И далее по списку – смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест сухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 2-5-5-8-8-180.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey,

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hi, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Budzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's the new music show?
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Любимая на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.